Nu kan I sjå det! Hey! Spøy om halleluja!

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Радио Пилигрим. Мы с вами даже ночью.
1: Минута назидания.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 2 июня, и наша тема сегодня — учение Иисуса в горнице. Когда Иисус собрал учеников в горнице, Он сказал им очень важные вещи о Святом Духе и о служении Святого Духа. В Евангелии от Иоанна, 14:18, Иисус сказал, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Слово «сироты» является греческим словом «орфанос». И именно от этого слова происходит английское слово «орфан», «сирота». Это слово могло описывать детей, которых бросили родители, или оно могло описывать учеников, которых оставил учитель. И в этом стихе Иисус говорит, «Когда уйду, я не покину вас, я не оставлю вас как сирот, или учеников, которых бросили. Я приду к вам». И Иисус продолжает словами, «Я приду к вам через служение Святого Духа». Мы будем говорить об этом завтра. Пожалуйста, запомните, Иисус не оставил вас, Он послал Духа Святого, чтобы Он был вашим учителем и взращивал вас. Подумайте об этом сегодня.

0: Не бойся, Бог никогда тебя не оставит. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы коснемся вопроса, что значит жить и угождать Богу своей верой. Человек видения – это человек веры. Он живет только в будущем, в несуществующем, в том, что видимо отчасти, сквозь тусклое стекло. Такой человек в настоящем только присутствует телом, чтобы дать возможность духу воплощать свои задачи из вечного во временное, из духовного в материальное, из будущего в настоящее. В этом и заключается концепция веры, которая называет несуществующее как существующее, тем самым вынуждая жить человека в области вызова миру материи. При этом совершенно не важно, до чего человек достиг, сколько он скопил, какая у него репутация. Как только человек отвечает на зов Духа Святого, он автоматически перестает жить потребительски, так как начинает питаться от воли Божией, воли изъявления Божьего. Помните, как Христос сказал? «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Евангелие Иоанна, 4 глава, 34 стих. Мы стоим перед выбором либо сохранить старые понятия, ставшие доброй традицией, либо жертвовать своим имиджем во имя задач, поставленных Богом. Так было и так будет всегда. Как только руководство церкви избирает первое, сохранить традиции, как уже у нас принято, кислород перестает поступать в мозг, и мы теряем свое общественное сознание. Если же церковь соглашается отказаться от своих понятий ради или во имя Божьих велений, тем самым она почитает волю главнокомандующего и превозносит его. И я считаю, что ничто не может так сплотить и консолидировать силы коллектива, силы церкви, как ясно сформулированная цель, за которой стоит Бог. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: слов нераспознанных, но позже исполненных.
1: Так много.
0: Сколько разрушенных душ получили шанс, вот сколько рук сейчас.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of the World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaires Ministers Canada» совместно с LifeWay Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Легионер министры из Канады заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 2 июня. Партнер на всю жизнь. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Книга пророка Иеремии, 10:23. В сегодняшнем стихе пророк открывает нам важную истину. Люди не могут управлять своей жизнью должным образом. Нам постоянно нужна помощь, и признание этого факта – свидетельство духовной зрелости, а не признак слабости. Мы все слабы, пока не обретем силу в Боге. Чем скорее мы это осознаем, тем лучше для нас. Вы можете находиться в такой же ситуации, как я когда-то. Вы стараетесь изо всех сил навести порядок в своей жизни, но у вас ничего не выходит. Проблема не в том, что вы ни на что не способны, а в том, что вы не знаете, куда обращаться за помощью. Бог не позволит нам добиться подлинного успеха без Его помощи. Помните, что успех – это не способность приобретать материальные богатства, а умение наслаждаться жизнью и Божьими благословениями. Люди могут иметь высокий статус в обществе, деньги, власть, славу, но при этом они могут быть лишены того, что действительно важно – хороших отношений с окружающими, правильного положения в глазах Бога, мира, радости, удовлетворенности, здоровья и умения наслаждаться жизнью. Согласно Псалму 126:1, «Если Господь не построит дом, строители трудятся напрасно. Мы можем что-нибудь построить, но это сооружение не будет прочным, если Бог не принимал участие в его возведении. Он наш партнер на всю жизнь, и поэтому Он хочет участвовать во всех наших начинаниях. Бога интересуют все аспекты нашей жизни. Он хочет направлять нас во всем, что мы делаем. Осознание этой истины – начало удивительного и захватывающего путешествия длиною в жизнь. Божье слово на сегодня. Позвольте Богу быть вашим партнером.
3: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
4: Радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, существуют ли сомнения, которые не квалифицируются как греховные?
1: Сомнения в духовной жизни – это, конечно же, очень большая часть. И многие люди сталкиваются с этими вопросами, и они касаются самых разных сфер нашего познания Христа, нашего хождения со Христом, нашей победы над грехом и так далее. Поэтому об этом стоит, конечно, говорить детальнее с разных сторон и в разных гранях. Когда мы говорим о сомнении, сомнение связано со степенью восприятия достоверности того, что говорит Бог. И здесь есть несколько уровней, но первый самый уровень, он решается или он должен быть взят в момент покаяния. То есть, когда человек приходит к Богу, он приходит по причине того, что он увидел библейское объяснение сущности своего положения. То есть, он понимает, что Бог владыка, Бог судья, он понимает, что Бог послал Иисуса для того, чтобы решить проблему греха, он видит себя грешным. И на основании того, что он видит в Писании, он делает шаг доверия себя Иисусу Христу. И вот этот первый шаг, он включает в себя признание авторитетности Божьего Слова, признание авторитетности Божьей истины, признание общего авторитета и власти Бога в его собственной жизни. Этот первый шаг или этот первый барьер чрезвычайно важен, потому что именно он и определяет, является ли человек христианином, является ли он спасенным или не является. Правда, на протяжении жизни человек периодически может возвращаться к этому первому сомнению, вернее, к этому первому барьеру и снова как бы сомневаясь в этом.

0: Это вполне естественные сомнения, они преодолеваются по мере того, как человек укрепляется в своем следовании за Иисусом Христом. Поэтому вот эти сомнения, они, безусловно, осложняют жизнь человека, но они не являются греховными. Это естественный процесс, процесс роста, процесс утверждения человека в истине того, что Бог говорит. Есть, правда, другие сомнения. Есть сомнения, которые связаны не с самым первым, основным элементом, который определяет спасение человека, а с какими-то конкретными истинами, которые регулируют ту или иную сферу жизни человека. И вот здесь немножко сложнее. С одной стороны, это как бы менее значимые сферы. Ну, например, если человек воспринимает библейское учение о трудовой этике, о том, как относиться к работодателю, как относиться к работе, как относиться к собственности и так далее. В Библии много об этом сказано. И вот с одной стороны человек понимает, что Писание говорит, с другой стороны вся практика его жизни, вся его привычка сложившаяся говорит о чем-то обратном. Ну, например, человек привык жить менталитетом, взять от многого немножко, есть не кража, а дележка. И он, когда с работы идет, он что-то несет оттуда. Хотя Библия говорит очень ясно, что ты не можешь, не кради, ты не можешь брать то, что не свое. И вот если здесь человек будет сомневаться в том, что говорит Писание, под влиянием вот этой человеческой психологии или идеологии, вот здесь это конкретное противоречие Писанию. Если человек выбирает что-то другое, противоречащее Писанию, это, конечно же, грех. И этот грех обязательно будет иметь свою цену. То есть человек будет платить за это. Если человек берет основанием своей жизни не Божий принцип, не Божью истину, а что-то иное, то он обязательно, написано, сеющие в плоть, от плоти пожнут тление. Он обязательно будет пожинать печальные результаты этого выбора. Поэтому, когда мы говорим о том, что какие сомнения греховны, какие не греховные, все это зависит от степени, от уровня, от объекта. Если человек подходит к вопросу, и он сомневается, потому что он еще не совсем прояснил для себя, что же Писание говорит, это один тип сомнения. И совсем другое дело, когда человек отказывается от Божьей истины, избирая в качестве авторитета что-то или кого-то другого. И этим чем-то или кем-то могут быть наши собственные чувства, это наши привычки сложившиеся, это мнение людей вокруг, это мнение каких-то так называемых специалистов и так далее. И вот каждый раз, когда мы подвергаем сомнению Божье Слово, опять-таки, если этот процесс, в котором нам просто нужно яснее понять Слово, это одно дело. И совершенно другое дело, когда мы понимаем, что говорит Писание, но мы избираем что-то другое, подвергая сомнению достоверность Писания или истинность того, кто его говорил.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио

Христианские притчи. Милосердный Бог. Некий солдат спросил однажды одного из старцев, дарует ли Бог прощение грешникам, и старец ответил: «Скажи мне, возлюбленный, если плащ твой порвался, ты выбрасываешь его?» Солдат ответил: «Нет, я его чиню и продолжаю носить». Старец заключил: «Если ты заботишься о своем плаще, неужели же Бог не будет милосердным к своему собственному образу?»

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Ответы на вопросы. Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. 2 Коринфянам, 3 глава, 2-3 стих. Письма и сегодня актуальны. В век информационного бума большинство людей имеют помимо железного ящика с прорезью на калитке или под цифрой квартиры еще и электронную почту, а еще телефон с СМС и личку где-нибудь ВКонтакте. Туда приходят письма и сообщения. Иногда много писем. Мне нравится картина, которую можно было увидеть добрые 30 лет назад, когда уважаемый всеми работник почты стучал к вам в дом и, называя ваше имя, сообщал о письме. Само по себе такое событие было достойно бросания всяких дел. А главный вопрос, что звучал при этом у счастливого получателя – от кого? Этот наиважнейший вопрос предварял и готовил внутри остальные вопросы, на которые могло ответить письмо. И чем более желательно было имя отправителя, чем больше вопросов было к нему, тем ценнее казался конверт из бумаги, тем чаще перечитывался и бережно хранился он в ящиках, коробках или у сердца. Думая об этом, сочувствую, какую привилегию отняли у сегодняшних почтальонов. Сегодня, заглядывая в несколько своих электронных почтовых ящиков, я прежде всего смотрю на имена отправителей и удаляю многие письма, потому что знаю, они не ответят на мои вопросы. Может, они полны разной информации. Некоторые предлагают заработать миллион, другие расскажут, что и где можно дешево купить, посмотреть, заказать. Но мне не интересно. Имя отправителя мне не по душе. Те же письма, что ценны для меня, храню, а ценны они своими ответами. Мы, а точнее каждый из нас, кто называет себя христианином, как и 2000 лет назад, являемся письмами. Написаны эти письма Духом Божиим, и на них стоит имя Иисуса Христа. Осознаем мы это или нет, в нас есть ответы, что нужны этому миру. Но не будем забывать, самое ценное, что есть у письма, это имя отправителя. Оно как шифр. В свете его вы будете прочитаны. Есть христиане, что скрывают, от кого они. Они непонятны, ждут, что весь мир догадается и, наконец, прочтет их тайный смысл. Не будем такими, не надо. Это желание прославить себя. Представьте себе, что вы на большой встрече, где много незнакомых людей различных профессий, социального положения, имеющих разные достижения. Как много интересных знакомств можно завести. А что, если все они собраны в церкви? Все христиане, и каждый из них – письмо для нас от Христа. У каждого есть ответ. Как здорово, как много помощи и света в Доме Божьем. Но, как всегда, есть «но». Все, что написано в нас, написано через чье-то служение. Чтобы быть письмом Христовым, нужно открыться для служения проповеди и быть готовыми учиться. Ведь это здорово, когда ответы в нас содержательны. Можно и просто, лаконично. Бог тебя любит. Но даже эта простота должна быть написана или, если хотите, искусно выгравирована на сердце. А для этого сердце должно быть податливым. Мы не сами пишем себя. Это нужно понимать. Нас пишут Божьим Духом. Если хотите, я сейчас пишу вас. А кто-то пишет меня. Итак, пусть мир читает нас, как письма, на которых ясно написано имя отправителя и в которых есть ответы. Давайте размышлять об этом.

привет, это Ликбез, MCLZ. Рядом со мной Денис и дядя Вова. Мы на радио Пилигрим. Ты с нами? Мы в эфире, поехали!

0: Телеграм.
1: Здравствуйте, здравствуйте! В эфире программа «Бодрое утро». Ее ведущие Владимир и Денис. Мы вещаем для тех, кто еще спит, для того, чтобы вы проснулись в конце-то концов. Оделись, обулись, тапочки натянули, чаек, кофе, там кто любит, пирожки. И, друзья, давайте договоримся так. Если вы нас слышите, сделайте.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС. «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Легионер Министерс Канада» совместно с Lifeway Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Легионер Министерс Канада заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 2 июня. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне осознает это». Псалтырь 138, 14 стих. Царь Давид думал и говорил о себе только хорошее. Некоторые могут принять это за гордыню, но Давид не хвалился, он восхищался делами Божьих рук. Неверно не замечать, как Бог сотворил нас. Часто чувство неполноценности мешает нам служить Господу и что-то менять в этом мире. Как только хочешь быть полезен и сделать что-то для Бога, сразу же дьявол использует этот комплекс неполноценности и тем самым ограничивает тебя. Поэтому очень важно замечать дела Божьи в нашей жизни, Его творение, удивляться Его делам и благодарить за них. Если в твоей жизни наступил период, когда тебя больше не удивляют дела Божьи, значит, тебе нужно пересмотреть и переделать свою жизнь. Ты есть чудесное творение Бога. Не переставай замечать и восхищаться Божьими делами. Возлюбленные, будьте благословенны. Не давайте место комплексу неполноценности. Живите полноценной жизнью и служите Господу. Встаньте перед зеркалом, посмотрите на себя и, подобно царю Давиду, скажите: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это». Будьте благословенны. Амен.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 2. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровища, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость. Из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих». Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни». «Посему ходи путем добрых и держи стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены из земли, и вероломные искоренены из нее». Глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал, что это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истина, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой». Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? «Отче, избавь меня от часа сего». Но на сей час я и пришел. «Отче, прославь имя Твое!» Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глаз сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Сколько чудес сотворил он пред ними, и они не веровали в него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня, и видящий меня видит пославшего меня. Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец».
1: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 16. «И принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы. Когда Давид окончил всесожжения и приношения мирных жертв, то благословил народ именем Господа и раздал всем израильтянам и мужчинам, и женщинам по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина, и поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. Асафа главным, вторым по нем Захарию, и Еиела, Шемирамофа, и Ехиила, Матафию, Елиафа, и Ванею, Авет и Дома, и Иеиила с псалтырями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах, Аванею и Азиила священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом Завета Божия. В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. «Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, брецайте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его, поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его, вы, семя Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он Господь Бог наш, суды Его по всей земле. Помните вечно завет его, слово, которое он заповедал в тысячу родов, то, что завещал Аврааму и чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дам я землю ханаанскую в наследственный удел вам». Они были тогда малочисленны и ничтожны, и пришельцы в ней, и переходили от народа к народу, и из одного царства к другому народу, но он никому не позволил обижать их, и обличал за них царей. «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла. Пойте Господу вся земля, благовествуйте изо дня в день спасение Его. Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов. Ибо все боги народов – ничто, а Господь небеса сотворил, слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте Его». «Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его». «Трепещи пред Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется. Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует». «Да плещет море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, да ликует вместе все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо он идет судить землю. Славьте Господа, ибо вовек милость его, и скажите: спаси нас, Боже, спаситель наш, собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя Твое и да хвалимся славою Твоею». «Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века!» И сказал весь народ: «Аминь! Аллилуйя!» Давид оставил там, пред ковчегом завета Господня, Асафа и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно, каждый день. И Авет и Дома, и братьев его, 68 человек, Авет и Дома, сына Идифунова, и Хосу привратниками, а Садока священника и братьев его священников пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне, для возношения всесожжения Господу на жертвенники, всесожжение постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который он заповедал Израилю. И с ними Емана, и Идифуна, и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость его. При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. Сыновей же Идифуна поставил при вратах. И пошел весь народ, каждый в свой дом, возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой. Глава 17. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану пророку: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господни под шатром». И сказал Нафан Давиду: «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог». Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану: «Пойди и скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь: не ты построишь мне дом для обитания, ибо я не жил в доме с того дня, как выбил сынов Израиля, и до сего дня, а ходил из скинии в скинию и из жилища в жилище. Где не ходил я со всем Израилем, сказал ли я хотя слово которому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой: зачем вы не построите мне дома кедрового? И теперь так скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда бы ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое, как имя великих на земле. И я устроил место для народа моего Израиля, и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожим, и нечестивые не станут больше теснить его, как прежде. В те дни, когда я поставил судей над народом моим Израилем, и я смирил всех врагов твоих, и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом. Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержу царство его. Он построит мне дом, и утвержу престол его навеки. Я буду ему отцом, а он будет мне сыном. И милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя. Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно». Все эти слова и все видения точно пересказал Нафан Давиду. И пришел царь Давид и стал пред лицом Господним и сказал: «Кто я, Господи Божий, и что такое дом мой, что ты так возвысил меня?» Но и этого еще мало показалось в очах твоих, Боже. Ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль и взираешь на меня, как на человека великого. Господи Боже, что еще может прибавить пред тобою Давид для возвеличения раба твоего? Ты знаешь раба твоего, Господи. Для раба твоего по сердцу твоему ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие. Господи, нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами». И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, которому приходил Бог, чтобы искупить его себе в народ, сделать себе имя великим и страшным делом, прогнанием народов от лица народа твоего, который ты избавил от Египта? Ты соделал народ твой Израиля своим собственным народом навек, и ты, Господи, стал Богом его. И так теперь, о Господи, слово, которое ты сказал о рабе твоем и о доме его,

Аллилуйя. Только Ты, Господь. Только Ты. Только в Тебе успокаивается душа наша. Только в Тебе мир Бог.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете
1: «Христианское радио».
2: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
3: Доброе утро всем, друзья! «Христианское радио Пилигрим» с вами. И вот наш утренний эфир с 8 до 9 во вторник. Приветствуем всех и приветствуем нашего соведущего Николая Викторовича Арефьев.
4: И мое приветствие для всех в это июньское утро, верно? А июнь – это как раз тот месяц, который мы называем началом лета благоприятного. Для всякого дела есть благоприятные времена и благоприятные обстоятельства. Упустил время и потерял все. Вот в чем драматизм самого явления времени, да, мы его объяснить не можем. И говорим, вот время ушло, да, или время пришло. А благоприятное лето приходит, и оно не только в природе, оно и в нашей духовной жизни. Мы как бы по таким спиралям движемся, да, переходим из веры в веру, силы, силы. Важно не упустить моменты. Если мы даже оглядываемся назад, то для того, чтобы какую-то сделать, ну, оценку дать тому, что было. Поэтому тема сегодняшняя, ну, она, казалось бы, такая уже ученная, переученная, разученная, ну, даже наука сегодня, есть такая экклесиология, да, учение о церкви, о чем нужно сказать, что ничто, не поставленное в рамки учения, не устоит. Должна быть системность, последовательность, ответственность исполнения. Да, есть исключения из правил. Что касается, ну, зарождения, мы связываем начало церкви, конечно же, с днем Пятидесятницы, хотя принципиально это начало положил Христос и ученики. Вот идеальный образец церкви. Христос и ученики. Люди приходили, люди уходили. Ученики – это не только 12 апостолов. Это были те ученики, были тайные ученики. Были ученики, каждый на своем месте. Ну, например, ученик Лазарь, Марфа, Мария. Вот такой крепкий тыл был у Христа. Это был тот самый дом, это также, это всю церковь есть, в которой Христос мог прийти в любое время, без звонка, без какого-то посыльного, и там его всегда ждали. Это все ученики. Никодим впоследствии открылся уже как ученик, верный Христу на Голгофе, верный Иосиф из Аримафеи. Потом упоминаются Евангелие от Луки, там женщины, которые служили Христу своим именем. Это все церковь. Это все церковь.
3: И то для нас нельзя сказать, что, или точнее, можно сказать, что как строительство дома нельзя вести спонтанно, нужен план, нужен проект, так и строительство церкви, оно должно быть по определенному проекту.
4: Вот почему и называют, мы говорим, что Христос – камень краеугольный. Краеугольный камень, ну, в строительстве это, как правило, основной материал для строительства. У него размер есть. Если брать строительство кирпичных домов, то они выстраиваются из типового материала. Есть кирпич. Есть три четверти кирпича, половинка и четвертинка. И на этом выстраивается периметр. Если что-то... Понимаете, можно... Если что-то... К тысяче камням один добавить очень красивый. Может быть, побольше, прочнее, но не соответствует в размерах. Итак, Христос нас учит с вами, чтобы мы выстраивали наши позиции, сравнивая все с краеугольным камнем, то есть зеркально. Церковь строится зеркально тому служению, которое вел Христос. Мы можем расширять масштабы, но мы не должны терять качество. все то основное, о чем говорил Христос. И для нас есть сегодня пример, да. Это Евангелие, где в книгах его показано, ну, во-первых, начало церкви, верно? Начало, предназначение церкви, там определенные шаги, и там развивается соответствующая тематика. Что такое есть церковь? И для нас важно постоянно проверять наше соответствие. Потому что мы склонны изменяться. Вот нам, ну, как бы в человеческом характере присутствует стремление к переменам. Иногда эти реформы, они могут принципиально видоизменить то, что было заложено изначально. Вот реформы, вот надо что-то изменять. Как один служитель свидетельствовал, говорит, что когда они больше всего были встревожены, когда пастор уезжал на конференцию. И вот он приезжает с конференции, и начинаются реформы. Что все мы делали не так до этого. Вот сейчас мы начнем по-настоящему, потому что он услышал чье-то свидетельство. Кто-то с Аргентины приехал, кто-то там с Америки приехал. У них там громадные церкви и движение, а у нас здесь сонная какая-то пристань. Надо срочно все реформировать, все изменять. Но в результате проходит некоторое время, все остается так же, только потери, потому что реформы дорого нам стоят, согласитесь.
3: Дорого.
4: Держаться того, что имеешь, это важно. В книге Откровения есть такое желание.
3: Может, с самого начала просто строить как-то так, по нужным нормативам?
4: Все правильно, Юрий Анатольевич, но потом, нам надо всегда проверять, на чем мы стоим. Даже строительство стен иногда без использования соответствующих приборов стена может наклониться в какую-либо сторону, потому что без уровня выстраивались эти камни, укладывались. И здесь вовремя остановиться, поправиться. Или же, например, ты оставил первую любовь твою. Фундамент, все нормально. Дела есть замечательные, плоды есть, но ты оставил первую любовь. Как это поделить, верно? Что-то пошло не так.
3: А это, наверное, только он и может сказать. Я не могу сказать. Я могу думать, что я все нормально делаю, я, в общем-то, люблю. И только тот, в отношении кого я это заявляю, может мне это сказать. Нет, ты оставил первую любовь. То есть, как ты любил меня раньше, ты уже не любишь.
4: Да, и не устраивает, да, верно. Возлюбленного не устраивает такое отношение. Или же ты все хорошо делаешь, ты правильно делаешь, но есть у тебя какая-то женщина Иезавель. И она не то говорит, не о том пророчествует. И Господь говорит, я приду, наведу порядок, если ты не можешь его навести. Так все нормально внешне. Фундамент есть, верно? Стены есть. Есть задачи, есть приоритеты. Все нормально. Но вот в этом все нормально, тень ненормального появляется.
3: Кто-то не на своем месте. Женщина Иезавель, это кто-то не на своем месте.
4: Или кто-то, занявший то место, которое ему не принадлежит, верно?
3: Ну да.
4: Что-то чуждое. Чуждое. И мы к этому бываем склонны. Если бы все так было просто, то не было бы и предупреждений соответствующих, не было бы и обличительного характера указаний Христа. Он был строг, как учитель. И сегодня он строг. Но, знаете, если бы у нас постоянно в нашем служении присутствовал этот рычаг воздействия, нам так, может быть, хотелось, да? Помните, как Анания и Сапфира? Раз нарушили что-то, хоп, и тут же страх в церкви все взбодрились там и начали. А этого нет, вы понимаете, этого нет. Прецедент есть.
3: Анания и Сапфира — это такой пример, который, да, всех будоражит, который действительно, ну, как бы сказать, как суд, он нас очень впечатляет, и, наверное, мы бы хотели, чтобы, ну, хоть иногда Господь вот этих людей, которые, ну, вводят всех в заблуждение, обманывают там или еще что-то, хоть раз бы в год выводил кого-нибудь на чистую воду, ну, нам бы и хватило бы, а вот этого нет. Кстати, отсюда возникают разные лжеучения. Я слышал одно из таких, что это, мол, не Господь наказал Ананию и Сапфиру, это Петр так на них накричал, что они, вот, бедные, вот так пережили сердечный приступ. А это говорит о том, что Петр такой несовершенный, а выдается вроде как за Дух Святой. И опять же, это вот такой в сторону пасторов бросок неприятный.
4: Ну, это уже издержки там неолиберализма.
3: Да, да, да,
4: безусловно. Старается уже все острые углы в Евангелии. Нет, ну как Петр накричал? Петр задал нормальный вопрос, и потом соответствующая реакция невидимых сил, ангельских патрулей, которые, ну, в некоторых случаях они показывают человеку, ну, его немощь и ответственность перед Богом.
3: Да и Анания, и Сапфира, судя по всему, не старичками были, как иногда может показаться, а довольно зрелыми людьми, в принципе, и здоровыми. Потому что, ну, как бы думали о своем будущем. Ну, припрятали чуть-чуть для себя.
4: Смотрите, даже среди людей есть определенная черта, за которую нельзя переходить. Есть ответственность. Мы слышим, нужно отвечать за свои слова. И это дорого бывает стоит даже среди людей. Ну, а перед Богом тем более. Здесь церковь выступает в данном случае как посредник. И знаете, насколько важно нам не уклоняться в какую-то одну сторону. Вот, ну, например, в заявлении Христа, там, в Нагорной проповеди есть такие пацифистские, ну, наклонности серьезные, да, левая щека у тебя под ударом, ты подставляешь правую, там одну одежду отобрали, ты другую отдаешь. А здесь совсем не так, заметьте. А здесь человек, он не брал ничего. Он от церкви ничего не хотел даже. Он не хотел даже власти, как это хотел Симон Волф. Помните, он деньги принес. Говорит, дайте мне этот дар, продайте мне этот дар. И что-то такое происходит, далекое от пацифизма. Поэтому и пацифистская вот эта наклонность, она имеет ядовитый характер. Она не всегда соответствует тому, что делал Христос и что происходило в церкви.
3: А вот здесь хотелось бы как раз, конечно, уточнение, потому что, как мне кажется, вот фраза Христа «удали тебя по одной щеке, подставь другую», она ведь не отменяет, а она исполняет заповедь «Око за око и зуб за зуб». Только второе око — это снова мое око. Это я на себя беру.
4: Интересная мысль, Юрий Анатольевич, интересная очень мысль. То есть справедливость торжествует, верно?
3: Она торжествует, только я ее беру на себя.
4: Вот да, я ее восстанавливаю, эту справедливость. Да. То есть, если есть удар, значит, должен на него... Интересная очень мысль. Исполнить это очень сложно, конечно, но не просто бывает найти эти границы, где мы находим с вами, что Христос, если бы он вот, ну, по жизни своей, от Иордана начиная, если бы вот там хлестали по щекам, он служение бы свое не исполнил. Но когда его пытались уже после его проповеди в Назарете, там, где было его заявление «Дух Господень на мне», и он своих оппонентов критиковал очень жестко, они пытались его наказать, верно? Как он поступил? написано, что он прошел сквозь них. Как можно пройти сквозь них?
3: Толпа.
4: Да, там толпа. Эту толпу надо просто, ну, с самим собой как бы клином разбросать в стороны и пойти своей дорогой. Понятно, что это не действие человеческое, но мужество человеческое в данном случае. Служение Христу, оно требует определенного мужества, твердости, да, смелости в том числе.
3: А можно ли сказать, вот что фраза «гонят нас, мы молим», «проклинают, благословляете», она не как, ну, скажем так, пожелание, а она как такое установление. Услышал проклятие, восстанови божественную справедливость, благослови. То есть не оставляй так.
4: То есть мы покрываем благословением проклятие.
3: Да, чтобы оно не оставалось так, мы его покрываем. И восстанавливается тогда божественная справедливость.
4: Ну да, у Якова эта мысль есть, он говорит о покрытии множества грехов, что любовь покрывает множество грехов. То есть это не то, чтобы я, совершая добрые поступки, наперед себе укладываю соломку, где бы я мог свалиться. Но когда проклятие покрывается благословением, то проклинающий, он изменяет свою позицию. Получается так. Может быть, не сразу. Может быть, не сразу. У Петра подобная мысль есть. Говорит, если вы, делая добрые дела, будете за них страдать, там есть какой-то временной такой отрезок. И потом, когда-то эти люди осознают, что они делают неправильно. У меня такой есть мелкий пример, но интересный очень пример, касающийся благословения и проклятия. Значит, у нас дом молитвы наш в частном секторе, и по меже там один сосед у нас с частным, и он очень долго относился как-то к нам, ну, с противлением. То есть он нас как бы не проклинал, но и не благословлял. Постоянно какие-то претензии. Он постоянно бурчал. И ну, мы старались со своей стороны вот исполнить эту заповедь. Но у нас-то и выхода не было, Юрий Анатольевич, другого. Что нам остается делать? Это соседи. Знаете, сколько лет ему понадобилось, чтобы он изменил свою позицию? 14. На 14-й год он пришел и говорит мне: ты знаешь, вы так неплохие люди, с вами хоть поговорить можно. Ну, так грубовато. Ну, вот это покрылось, проклятие покрылось благословением. И в этом предназначение...
3: С вами хоть поговорить можно, звучит оптимистично, да.
4: Да, да. То есть, ну, человек... Ну, характер ли у него такой был, или что? Любовь действительно покрывает множество грехов, вот этих будущих, которые не спровоцируются. Не будет какого-то начала, задела, детонации для будущего проклятия и согрешения. И люди могут внешне где-то не согласиться, но внутренне они все равно, совесть с ними будет работать. И да, в этом наше подражание Христу.
3: Ну, вот здесь хотелось бы как раз перейти к теме строительства церкви, если здесь церковь как образец для подражания. Не начинается ли она как раз с этих слов Христа, с Нагорной проповедью? «Блаженны алчущие и жаждущие правды, блаженны кроткие, блаженны, блаженны, блаженны вы, когда вас будут поносить и гнать за меня». То есть человек... приходящий в церковь, он, наверное, должен начинать отсюда, с этой проповеди, чтобы понять, как церковь живет.
4: То есть церковь начинается с собрания вместе живых камней, верно?
3: Ну да.
4: И камни должны себя привести в соответствующее состояние. Не просто толпа людей, которая, ну, помните, вокруг Христа, блаженно чрево там носившее тебя, там тебе нет равных, ок, откуда он все это знает, и А еще плюс к тому, когда слепой увидел, хромой побежал, вскочил, и здесь такие дифирамбы поются, а потом полное равнодушие. Но были те люди, которые услышали Христа. Я думаю, что... Ну, не я думаю, так оно по Евангелию читаем, что церковь – это собрание единомышленников прежде всего.
3: Да.
4: Если нет единомыслия, то ничего не получится дальше. Не получится. Мы даже никакую социальную группу не соберем, если не будет единомыслия. Единомыслие – начало порядка. То есть есть у нас единая цель. И мы ради этой цели, ну, мы начинаем жертвовать, согласитесь. Любая группа людей, она не устоит, если у них не будет единой цели. Это даже не феномен. Это закономерность человеческого, ну, сообщества или взаимодействия людей. На этом зиждется весь порядок. Смотрите, люди везде неорганизованы. Мы не сможем выжить на производстве, например, да, если мы не будем со всеми вместе единомысленны в достижении определенной цели. Независимо от профиля этой работы. Ну, например, как аграрии могут достигнуть высочайших результатов? Единомыслие. Единомыслие требует жертвы. Нужно напрягаться каждому на своем месте. Ну, если кто-то работал, ну, я например, работал в бригаде, которая имела сдельную оплату. У нас в бригаде 8 человек плюс бригадир, мастер. И вот мы по жизни, мы друг с другом там, ну, общаемся, нам хорошо бывает, праздники празднуем. Но на работе, Юрий Анатольевич, мы звери. Я не потерплю никакой, ну, понимаете, ну, безответственности. Если мой напарник не выполняет нормы, ну, тот, мой сменщик, там, мы работаем 12 через 12, я ему задам этот вопрос. Я не хочу за него работать, верно? Поэтому мы все стараемся, мы придерживаемся определенного порядка. У нас специальная какая-то одежда, форма, инструмент, у нас нормы, правила, стандарты. И это церковь. Это церковь. Если люди принимают церковь как... Ну, помните, у пророков есть, говорит, вы приходите на пророка слушать, как певца с хорошим тенором. Пришли на концерт, верно? На концерт. Послушали, замечательно все там, подправили, оценку дали, что-то так, что-то не так. И потом разошлись. Это не церковь. Зрители и актер – это не церковь. Церковь – это единая цель, соответствующие задачи построены, и это ответственность, требовательность ко всем. И в данном случае, опять же, Анания и Сапфира. Но никто не знал, что они поступили вот так, это даже не безответственно поступили, они поступили оскорбительно для того, кому они посвятили свое, ну, свою эту финансовую, скажем, часть. Это, как знаете, у детей есть такая циничная очень игра была, сейчас это не так актуально, когда в обертку из-под шоколадной конфеты заворачивали там какую-то грязную газету, ну, скамкивали, и один мальчишка угощал другого. А тот открывает, и слезы у него льются. Его обманули, вы понимаете? Обманули. Но это детишки. А вот с Господом Богом так не надо делать. И Господь показал этим людям, как он не попустит. Вы знаете, эта история, она не Сапфира, она типична. Просто мы не видим этого. Мы многого не видим, но мы теряем людей, не всегда понимая, куда, почему, по какой причине. Вот он был, а его нет. А это Анания и Сапфира. А почему? Потому что они не подчинились тем правилам, которые установлены здесь. Если не подчиняться правилам, то не будет достигнута цель, однозначно. Есть рамки, есть ответственность, есть запреты, есть повеление. Это очень многих людей отталкивает от церкви. Это иногда нас заставляет, ну, что-то побуждает что-то изменить в церкви, да, вот эти всякие всевозможные либеральные идеи, либеральные проекты, социализация массовая церкви, чего не было в церкви апостолов. Мы читаем Деяния 6 глава, там возник конфликт. Конфликт, связанный с раздаянием потребностей. В то время государство не обеспечивало людей пожилых уже, не было пенсионного фонда, и каждый выживал как мог. Но с одной стороны, в чем было преимущество такой системы? Люди дорожили близкими. Они выстраивали так свою жизнь, чтобы последствия, как помните, неверный управитель, да, что он делает? Да. Он делает добро, сеет, чтобы не остаться...
3: Он думает о будущем.
4: Да, для будущего. И то же самое произошло в церкви. Какие-то люди, женщины, вдовы оказались вне социальной концепции церкви. Здесь мы видим, что она существует, социальная концепция. Но она имеет свою приоритетную позицию, о чем заявили апостолы, и что очень важно для нас с вами. Конечно, это одна из самых... таких влиятельных сфер жизни, это социалка. Людей приобрести проще всего как, да? Проще всего им надо, ну, что-то дать нам. Особенно, когда люди голодны, и у них нет финансов, да. Очень легко их приобрести. Но что сказали апостолы? Они, выбирая служителей, которые будут этим заниматься, да, однозначно, этим надо заниматься. Об этом Иаков говорит прямо. И, судя по всему, это была проблема ранней церкви, разделение социального и духовного. Вот мы в собрание пришли, мы как бы все духовные, но вот, ты, который с перстнем, садись вот здесь, поближе к ящику для пожертвований, верно? А тот, который беден, и вдова, у которой две лепты, нам все равно, где ты будешь сидеть, потому что у тебя нет средств. И вот здесь Господь Бог строг в этом отношении. В 11 главе 1 послания к Коринфянам написано, что за вот такое разделение людей по социальным позициям Господь сурово наказывал вот этих самых благоуспешных. Дело в том, что понимание благословения проклятия во все времена, оно воспринималось как? Если ты успешен, если ты богат, если ты преуспеваешь, значит, ты благословенный. А если ты беден, если ты нищ, если ты болен, значит, ты проклятый. А оно не так совсем, совсем не так. Смотрите, благословенный богач, который каждый день пиршествовал блистательно, где он оказался? Он оказался в аду. А в его глазах проклятый Лазарь, нищий, который умирал. И вопрос был к нему, у богача. А где твой Господь, которого ты так молишь и прославляешь? Но через какое-то время вот этот самый Лазарь, он оказался в раю. Поэтому и для церкви очень важно выстраивать правильную позицию и приоритеты, о чем апостолы сказали, нам должно заниматься молитвой и словом, приоритет церкви, не оставляя, опять же, того, как Христос говорит, что вы давайте десятину из всего того, что есть, но не оставляйте суд, милость и веру, что важно было тогда и важно сегодня. Поэтому вот эту мысль утверждая, что начало церкви – это собрание единодушных людей, у которых есть единая цель. Цель провозгласил Христос. Она очень простая цель, но она неприемлема для человека этого мира. Приблизилось к вам Царство Небесное. Пойдем в Царство Небесное. Такая интересная очень цель, верно? Чтобы нам от нее не уклониться. Не просто проповедовать о Христе, не просто спасать там народы все, не просто людей отвоевывать от греха. Можно отвоевать человека от греха, но он пойдет в другой грех, невидимый, грех своего благополучия, что и бывает частенько видно. Но когда изначально мы как единодушные единоверцы, да, скажем, имеющие единую цель, мы эту цель провозглашаем и начинаем следовать. Да, здесь у нас есть повод там жертвовать, есть повод смиряться, в рамки себя ставить. Рамки очень многих не нравятся. Человеку не нравится, если ему указывают. Вот ты стань здесь, или ты стой так, или ты приходи. Ну, понимаете, у нас какие есть рамки? Но каждое, ну, например, каждое, минимум каждое воскресенье наши собрания проходят по определенному адресу в доме молитвы. И здесь есть рамки. Я должен прийти вовремя, правильно, Юрий Анатольевич? Я должен прийти вовремя. Я должен прийти в соответствующем одеянии. Не в панаме, которой я хожу на пляж с пляжной сумочкой в сланцах и в шортах, а я должен прийти в одежде, которая соответствует моему благоговейному отношению к тому, о чем здесь все будет происходить и находиться. Я должен делать все то, что делают эти люди в этом собрании. Я должен с ними петь, я должен с ними молиться. Где молчать, я должен молчать. Потом сбор пожертвования присутствует, верно? Совершенно естественный сбор. И понимаете, все это рамки. А почему люди некоторые...

0: Музыканты собираются в коллективы. Значит, один регент, ну, это мне знакомый музыкант рассказывал, он говорит, каждая репетиция его заканчивалась страшным скандалом. Он ломал дирижерскую палочку, бросал ее в лицо всему оркестру и говорил, что я знать вас не хочу больше и видеть, потому что вы не исполняете правила. Но когда приходил следующий день репетиции, он как ни в чем не бывало приходил с новой уже палочкой купленной и продолжал, ну, гнуть свою линию. Понимаете, его не устраивала недисциплинированность. На репетиции баскетбольной команды, по-моему, это была олимпийская команда, тренер ломал стулья о хребты своих подопечных, добиваясь того, чтобы они все делали правильно. Они терпели его. Почему? Потому что приходило время, они выходили на пьедестал и получали золотые медали. Иначе никак. Я не к тому, чтобы мы должны так поступать, но к тому, что есть понятие церковь начинается с дисциплины. Не просто вот мы собрались и пойдемте, споем-то или не споем, пойдем или не пойдем. Есть цель и есть требования, касающиеся этой цели. Если не выполнять требования, цель не будет достигнута.
1: Ну, внутренней дисциплины, мне кажется, вот здесь можно хорошо поговорить и есть мысли. После блока новостей сделаем паузу.
2: Аборты по желанию в России совершаться не будут. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС. «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council for World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaires Ministres Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В «Legionnaires

0: ТРИС Канада заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Вы слушаете
2: Христианское радио.
3: Друзья, продолжаем наш разговор с Николаем Викторовичем Арефьевым. Николай Викторович, ну вот здесь, говоря о дисциплине в церкви, а нельзя ли заменить это слово, оно выглядит как-то жестко, ну, например, на водительство Духа Святого? Вот все водимые Духом Божиим есть сыны Божии. То есть если человек как-то не вовлечен, то значит не послушен Богу, водительству.
4: Я бы сказал, что это другая совсем тема. Водительство – это водительство, а дисциплина – это дисциплина. И можно сказать, порядок, закон. Существуют и законы, они связаны с закономерностями. Есть закономерность межличностных отношений, верно? Есть закономерности построения общения того или иного. И здесь мы никак эту фразу не можем обтекаемое, или не фразу, а сам термин «дисциплина». Христос призывал к порядку, говоря: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Он обязывал человека выполнить какие-то действия. И, например, один человек хотел пойти за Христом, говорит: «Ну, позволь мне пойти похоронить моих родителей». А Христос говорит: «Следуй за мной, предоставь мертвым погребать своих мертвецов». По умолчанию предполагается исполнение порядка, то есть дисциплина везде, в любой сфере человеческих отношений, тем более в церкви. Если не так, то мы не сможем ничего сделать. Дисциплина предполагается в самой заповеди. Вот Христа спрашивают: какая самая главная заповедь в законе? Он отвечает: возлюби Господа Бога своего всем сердцем, разумением, душой и крепостью. Что значит возлюби? Здесь не сказано, вот ты можешь подумать о том, чтобы не лучше ли тебе любить Бога. У тебя есть выбор. Можешь любить, а можешь не любить. Нет, здесь сказано: возлюби в приказном порядке. Это и есть дисциплина. Она предполагает, что человек, который слышит это повеление, это наказ заповеди, когда я не то чтобы согласен, я настроен на выполнение заповеди, она состоит из конкретики. А конкретика и есть дисциплина. Всем сердцем, правильно, то есть все твои волевые качества, твои намерения, твои предпочтения, ты их всех сообразуй и построй таким образом, чтобы они были не просто угодны Богу. Вот на тебе, Боже, что мне не гоже, например, да, ну вот вы хотели, мы пожертвовали вам, что хотим, мы то и будем делать. А здесь оказывается заповедь, она нас направляет на поиск пути, как ему угодить. Как ему угодить. Если на производстве мы имеем просто нормы, мертвые нормы такие, да, мертвая буква. Я должен сделать столько того-то и того-то. Терапевт обязан принять, например, за свою смену там 10 человек. Но можно их по-разному принять, верно? И все, отстаньте от меня. Но перед Богом так не получится. Это и есть дисциплина, которая нас собирает в церкви. И вторая заповедь не менее важная. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это ли не дисциплина? То есть у меня есть критерии оценки отношения к самому себе, верно? И я это все проецирую на мои отношения с ближним не меньше. За лучшее, когда мои отношения к ближнему будут лучше даже, чем отношения. Кстати, по этому поводу некоторые люди лукавят интересным образом. Они говорят, а я вот себе вот так вот отношусь, да. У меня там, ну вот так вот по жизни ничего нет, как-то я не сильно стремлюсь, я не требовательный человек. Но это неправильно, это неправильно. Есть стандарты, и мы к ним должны прислушиваться. Но неправильным будет разговор о церкви склонять исключительно на такой антропологической платформе. Все-таки в основе церкви лежит откровение Духа Святого. Сверхъестественное. Вот не просто собрание хороших людей, но нечто сверхъестественное. И вот начало сверхъестественного Христос показал нам с вами в Евангелии. Вы помните, когда к нему принесли парализованного человека, он говорит этому человеку: «Прощаются тебе грехи твои». Можно бесконечно разговаривать о грехах, обличать человека во грехах, но люди, приходящие, имеющие цель служить Богу, они не просто совершали неправильные поступки, они, кажется, поражены грехом. И они поражены вот в этой духовной сфере. Поступки, которые совершены, они не так просто от них освободиться и сказать, ну, что было, то и было. И вот здесь Христос продемонстрировал власть, которая принадлежала в свое время храму. Когда мы сравниваем церковь с храмом, так вот это начало, то есть есть собрание целеустремленных людей, которые покоряются Евангелием, но этого недостаточно. Люди должны возродиться от всего прошлого своего, они должны избавиться от проклятия греха. И в этом отношении храм работал. Очень четко это было видно в действии проказы. Проказа и сегодня работает. Мы не видим, потому что прокаженные в лепраториях или где-то они подпрятанные, но это неизлечимая болезнь. Единственный способ излечения, исцеления проказы, полного исцеления проказы, это молитва священника. Было тогда и сегодня. Есть очень мощная фармакология, которая останавливает действие грибковых, например, заболеваний. И я знаю людей, которые использовали это лекарство, оно дорогое очень лекарство, и человек прямо так расцветал, говорит, послушай, я не мог, я 15 лет страдал этой болезнью, и вот все. Ну что вы думаете? Прошло там 45 дней действия этого лекарства, болезнь возвращается. Надо опять снова, то есть это лечение, оно хорошо, конечно же, но Христос освобождает человека от последствий греха, проказа последствий греха в этом отношении, о чем Иаков говорит, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви. Это не только физические болезни, это эмоциональные страдания, это психологические разрушения, это действие на уровне сознания человека, которого истязает грех. Вы помните, у Чехова рассказик такой есть, простенький, немножко ироничный, но с трагифиналом. Когда простолюдин в театре чихнул, и вот брызги его слюны, они... Я не слышу ничего почему-то. Что-то со звуком, Юрий Анатольевич, я не слышу.
3: Да, да, Николай Викторович, да.
4: О, пришел звук.
3: Пришел
4: звук. А меня слышно было?
3: Да, да, было слышно.
4: Да, что человек, который кому-то принес неудобство, он до такой степени себя замучил, у него не было, ну, как бы сказать, оправдания, и он умер. Он умер от какого-то сердечного приступа. Церкви дана власть сегодня. Как Христос сказал, прощаются тебе грехи твои. Это сверхъестественно. Это на духовном таком уровне, на эмоциональном уровне, когда человек сам уже не может ничего, он не может вернуться назад, понимаете? Он не может какую-то машину времени использовать, чтобы вернуться и все повернуть вспять. Чаще всего те неправильные поступки, которые совершены, они остались где-то в далеком прошлом. Эти люди, возможно, уже поумирали или их нет, но совесть человеческая, она не дает ему покоя ни день, ни ночь. Есть вот этот хороший киносюжет «Остров», да?
3: Да.
4: Там православная традиция, и какая мысль там подчеркнута? Вот этот несчастный человек, который по стечению обстоятельств, его Петр Мамонов играет, совершил грех, он считал, что он убил своего товарища. И он несколько десятилетий не имел никакого покоя. Просто не имел покоя. Он каждый день в молитву ходил. Так у церкви есть вот эта власть. При осознании человеком его греховности освободить его от этих цепей всех. Просто освободить одним словом. Это храмовая власть церкви. И вот по этой причине, это одна из причин, по которой людям нужна церковь. Она им нужна. Знаете, некоторые люди, они только поэтому приходят в церковь, чтобы избавиться от этой тяжести всей. И молитва совершает свое дело. И так было. Вот мы читаем. Мы читаем в Деяниях апостолов, вы помните, как там люди приносили какие-то колдовские книги свои?
3: Да.
4: Приносили, а это дорогая была литература, они сжигали их там на огромную сумму, они сжигали. Откуда мысль такая? Откуда идея такая появилась? Это идея покаяния, освобождения совести от всего этого нечистого, ненужного. А почему, например, тот же Варнава, один из апостолов, левит родом из Кипра, продал свою землю это в преддверии, она не из сапфиры, и принес средства, положил их у ног апостолов. А во второй главе
3: сегодня
4: мы читаем...
3: Сегодня люди предпочитают землю на Кипре не продавать, а покупать.
4: Покупать, да, или сдавать в аренду ее, что так же неплохо. Что движело этими людьми? И понятно, что это движение, оно зарождалось в атмосфере церкви единой цели. Ко второй главе, обращаясь к книге «Деяния апостолов», мы читаем: «Продавали имение, всякую собственность разделяли всем, смотря по нужде каждого». Это ни в коем случае не утопический проект, который попытался социализировать группу людей, и дать от каждого по возможности, а каждому по потребности. Это духовное явление и течение. Оно не стало системным. Оно имеет временный характер, и оно и сегодня иногда расцветает. Вот это, когда люди в качестве предпочтений отдают свои финансы на какие-то проекты духовные, там, миссионерские или благотворительные, социальные и так далее. Что ими движет? Ими движет сердечный порыв такой, порыв, желание каким-то образом, это храмовый порядок и храмовая, опять же, дисциплина, не дисциплина. В храм можно было войти только через жертвенник. И там не только жертвы за грехи. Это удивительно. И мы сегодня иногда наблюдаем интересные такие случай, когда тот или иной человек, ну, приглашает к себе домой там товарищей, там стол накрывает, что-то еще, подарки дарит, у него расположено сердце, он хочет каким-то образом, ну, выразить свою доброту. Это есть жертвенность, такая мирная жертва, да, Господу, или Господу приносили жертву всесожжения. Это не было жертва за грех, а просто желание сделать нечто доброе для своего Бога. Так вот, церковь в данном случае единственное место на земле, которое официально Богом признано для того, чтобы там ему принести приятное благоухание. В некоторых случаях даже нет необходимости молиться за исцеление. Вот бывает такая ситуация, когда человек, просто придя в церковь, находясь в атмосфере поклонения Господу Богу, расположен к тому, чтобы жертвовать, как бывает иногда, во время собрания, во время литургии, да, человек вдохновляется внутренне и принимает решение. Он говорит: «Господь, я для тебя сделаю вот это, вот это и вот это». Собрание прошло, он вышел на улицу, думал, что я такое там подумал.
3: Да, есть такое.
4: Да, надо там, не надо. И начинает вспять поворачивать свое решение, и это для него не всегда завершается благополучно. Хотя Господь, Он не мелочен. Он понимает нашу мелочность, нашу посредственность. И не, но за лучшее не говорить лишнего пред Богом. Ну да, там подумал, хорошо, но не торопись делать заявление. Хотя есть примеры заявлений, мы не знаем, как они были исполнены, того же Закхея, да? Он говорит: половину имения моего раздам нищим. Важное очень заявление, но его нужно исполнять. И оно ценно в глазах Господа. В глазах Господа ценна жертвенность людей, потому что жертвенность – это божественная черта. Божественная черта. Это не вопрос дисциплины даже. Это вопрос открытого, огромного сердца, да, желающего что-то для Господа принести. И Господь отвечает на подобные порывы. Отвечает успехом, да. Сколько людей, ну, я знаю по жизни, они приходили в церковь, просили: помолитесь, там работы нет, того нет, этого нет. А им совет дает служитель, говорит: а вы пробовали, ну, например, из того, что у вас есть, ну, как-то что-то посвящать Господу? Он говорит: да у нас мало совсем, а вы попробуйте. И действительно, в некоторых случаях учение о сеянии и жатве, оно исковерканное, оно одностороннее. Но когда люди искренне стараются хотя бы такую примитивную жертву Господу принести, Господь отвечает интересным образом. И человек получает работу неплохую. Ему, и он отвечает Господу на Господне благословение. Это сверхъестественное, вот в данном случае, это сверхъестественное, потому что Господь располагает сердца людей. Ну, и да, люди на это реагируют.
3: Николай Викторович, у многих все-таки возникает такая идея, но она скорее, на мой взгляд, романтическая, что вот первая церковь, она идеальная, а сегодняшняя, ну, она вот не идеальная. Но, тем не менее, если мы посмотрим внимательно на первую церковь, мы понимаем, что, ну, как-то сложно осуществить этот проект и по политическим и по экономическим соображениям, ну, по социальным, по многим другим. И вот сколько ни было попыток, они все оканчивались, построить такую коммуну, они все оканчивались каким-то таким вот не очень хорошим результатом. Почему такое? И на что нам нужно смотреть, действительно?
4: Юрий Анатольевич, у нас недостаточно времени, но я бы привел серьезную доказательную базу к тому, чтобы убедить наших оппонентов в том, что ранняя церковь – это церковь несовершенная. Это начало становления. Это вопросов больше, чем ответов. К концу первого века Церковь была представлена небольшими группами людей, которые по семьям собирались. Отчасти поэтому возникло и апокалиптическое откровение Иоанна Богослова, которое дал ему Господь. Даже чисто по логике, церковь современная – это церковь взрослая, церковь зрелая. Учитывая ее масштабы, учитывая вызовы, которые выдерживает современная церковь. Что касается ранней церкви, мы не имеем предметных доказательств, масштабных гонений на нее. Да, апостолы, они пострадали. Стефан был казнен, Иаков был казнен. Но иногда некоторые проповедники, они просто выдумывают про эти гонения, которых ну, в таком масштабе их не было. У нас немного исторических источников, ну, там, Евсевий Кесарийский, я бы больше склонился верить или использовать источник такой, как Гай Светоний Транквилл, это был архиватор римских императоров, и он ничего не говорит о каких-то масштабных там казнях, то, о чем сегодня слагаются какие-то киноленты, и много очень выдуманного в этом отношении. Церковь нельзя назвать раннюю или поздно, она просто церковь. Это тело Господа Иисуса Христа. И оно не может деградировать. Вот когда проповедники заявляют о том, что вот, современная церковь, это, ну, во-первых, человек берет на себя ответственность, то, что он не способен доказать. Для того, чтобы судить в полноте о церкви, нужно объехать все церковные общины мировые. И потом делать какой-то вывод. У нас нет ни такой ни власти, ни возможности, ни времени. Но у нас есть Евангелие. У нас есть картина вот последней такой фотографии церкви. Да? Это невеста, приготавливаемая. Невеста не может быть в грязной одежде. Она не может быть с поломанным каблуком. Она не может быть со стрепанными волосами. Верно? Невеста совершенная. Современная церковь, которая готовится к встрече с Иисусом Христом, это церковь целеустремленная, это церковь сильная, это церковь, как полки со знаменами, церковь мужественная и церковь, которая четко знает Божьи все намерения. Ошибочным считаю мнение, что образ современной церкви – это показан в обращении к ангелу Ладикийской церкви. Проблема Ладикии были всегда. Всегда были теплые люди, всегда были самонадеянные, о себе что-то думающие, но церковь современная, она показана в видении первой главы книги Откровения, где Христос посреди семи золотых светильников. Золотых светильников. И в руке у Христа семь звезд. Это семь ангелов. Это константа. Это не обсуждается. Ни в коей мере не обсуждается. Поэтому, но я думаю, не то, что это мое личное мнение. Это естественная составляющая Евангелия, указывающая на то, что когда что-то мы строим маленькое, начинаем, несовершенное, потом приобретаем опыт, потом оно испытывается, и в результате, вот 2000 лет прошло. Если сказать, что церковь несовершенная, сказать, что Христос не умеет строить церковь, не мы строим церковь, ее строит Господь. Поэтому здесь есть примеры, которые нам приемлемы, есть то, что мы не можем чему подражать. И неправильно думать, что каждый день к церкви присоединялись тысячи людей. Есть там феномены такие, есть какие-то исключения из правил. Но ничего нового не было там, и сегодня мы ничего нового относительно церкви не можем преподнести или придумать. Поэтому хорошо. Спите спокойно и живите спокойно, потому что Господь созидает церковь, как тогда, так и сегодня.
3: Ну, наше время уже вышло. Разговор о церкви – это такой длительный, можно сказать, даже бесконечный. Всегда на протяжении ее истории мы рассуждали, рассуждали, рассуждали. Наверное, этого и требует вдумчивое духовное домостроительство.
4: Ну, у нас еще возможность будет порассуждать на других передачах, на темы, которые мы еще сегодня не затронули. Их достаточно.
3: Всем благословений, друзья. Спасибо за вашу поддержку.
4: Да, хорошего дня всем.
2: Thank you.
1: Вы слушаете
2: «Христианское радио».
5: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

Псалом 3. О Господи, я весь в тревоге. Враги мои опять восстали, и многие в душе сказали: нет для него спасения в Боге. Но ты мой щит и упование, и мое царство, и корона, и со святой горы Сиона мои все слышишь воздыхания. Ложусь спокойно я и сплю. Ты для меня, Господь, защита. Ты поражаешь всех вланиты врагов в невидимом бою. И хлеб даешь мне, и питье под голубым небесным сводом, да будет над святым народом благословение Твое.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

Доверяй Богу, и Он сохранит тебя на пути. Радио «Пилигрим».

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников. Белоруссия. Республика бывшего Советского Союза, которая славится своими лесами, знаменитая Беловежская пуща – это про Белоруссию, батько и бескрайние поля картофеля. На формирование белорусской кухни влияли кулинарные традиции кухонь соседей и не только. Русской, еврейской, украинской, польской, литовской, французской, итальянской, немецкой и так далее. Но самое интересное, что белорусы перенимали рецепты новых блюд, а затем приспосабливали их к своей кухне. Наверное, первое, что приходит в голову при упоминании национальной кухни Беларуси, это картофель, а точнее бульба. И действительно, она у белорусов особенная, с высоким содержанием крахмала. Бульба входит в состав множества блюд, которые дополняются различными продуктами и соусами. Отварной или обжаренный, тертый и отцеженный или неотцеженный, с мясом, разнообразными колбасами домашнего приготовления, со всевозможными соусами и разносолами, он составляет основу белорусской кухни. И делает ее узнаваемой практически в каждом уголке земного шара. Частыми соседями бульбы являются шкварки. Они придают блюдам сытости и невероятного вкуса. Неизменным лидером в списке национальных блюд были и остаются драники. В состав классических драников входили картошка дранная, то есть потертая на мелкой терке, соль и сало для жарки. Колдуны. В древние времена колдуны готовили из теста на основе муки, яиц, лукового сока и соли. Это считается классический рецепт колдунов. В наше время колдуны чаще готовят на основе картофельного теста. Внешне они немного напоминают драники, только толще за счет начинки. Клёцки с душами – еще одно национальное блюдо Белоруссии. Клёцки издавна были в меню жителей Витебской области. Но со временем они вошли в меню многих хозяек и поваров. Основной ингредиент – это картошка. В середину кладется начинка, которую и называют душой. Как правило, это фарш. К столу клёцки подают, полив зажаркой, лук и сало. Или со сметаной, различными соусами, или залив бульоном, в котором варились клёцки. Налистники. Там можно попробовать дранники и угоститься налистниками, блинчиками, с разнообразными начинками – сметана, джем, мед и так далее. В белорусской кухне есть и своя изюминка, нечто, что отличает ее от кухонь других славянских народов. Это полное отсутствие сладостей и молочных блюд. Также в ней выделяются характерные черты. Грибы здесь отваривают, тушат и сушат. Да и гуляют белорусы с большим размахом. Белорусское веселье – свадьба. Один из древнейших обрядов. Он имеет глубокий сакральный смысл, в котором переплелись языческие и христианские традиции. Участники обряда свадьбы наполняют его положительной энергией и эмоциями, а ритуалы имеют магическое значение и служат гарантией духовной защиты будущей семьи. Считается, что нельзя устраивать свадьбу и венчание во время поста – Рождественского, Великого, Петровского или Успенского. А также во вторник, четверг, в канун больших церковных праздников, в високосный год, в мае и год после смерти родственника. Один из застольных ритуалов – совместное поедание женихом и невестой яичницы одной ложкой. В белорусской народной традиции яйцо символизирует плодовитость, а есть что-то одной ложкой – значит любить. В конце застолья происходил еще один исключительно символичный обряд. К столу молодоженов подходила мать жениха, стелила на него рушник, полотенце, на котором жених и невеста стояли во время венчания или в настоящее время регистрации в ЗАГСе. Затем она вытирала салфеткой тарелки, ложки, фужеры, которыми пользовались молодые, и вместе с венчальными свечками и куском каравая складывала на рушник и перевязывала его поясом-оберегом. Это еще один символ счастливой семейной жизни. Его складывали в шкаф или сундук и никогда потом не развязывали. А горько на свадьбе кричали, чтобы сберечь их от людской зависти, с глаза, чтобы сбить нечистую силу с толку. Вплоть до XI века нашей эры территория современной Белоруссии была частью древнерусского государства и вместе с другими его регионами была обращена в православие. После распада Киевской Руси на территории Белоруссии возникло несколько отдельных государств-княжеств, самым известным из которых было Полоцкое. Но в XII веке религиозному единству на белорусских землях был положен конец. После того, как большая часть современной территории этой страны попала под влияние Великого княжества Литовского. Религия в Белоруссии попала под влияние католичества. Сегодня на территории Беларусь более 80% православных, католиков около 10%. Советское наследие не осталось в стороне, и больше половины населения считают себя неверующими. Белорусский народ очень похож на русский. Причина, наверное, в том, что на начале становления нашей страны и белорусы, и русские были одним народом, который в итоге разделился на две группы, но, тем не менее, белорусы остались родным для нас братским народом.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».

желает Бог к добру. Он нам с тобой свободу дал. Жизнь можно превратить в игру. Жизнь можно превратить в скандал.

унывать причины нет. Мы возвращаемся домой. Сейчас, мой друг, сейчас и здесь. Свою судьбу благослови.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of the World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaire Ministers Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaire Ministries Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, кто несет ответственность за ведение. Уста священника должны хранить ведение, потому что он вестник Господа Саваофа. Пророк Малахия 2:7. «Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною». Осия 4:6. Священник поставляется для того, чтобы принимать от Бога и передавать людям ведение. Отсутствие или даже недостаток ведения разрушает церковные собрания, священников превращает в манипуляторов, а лидеров – в диктаторов. Прежде всего, важно понимать принципиальную разницу между правителем, тем, кто правит, и управляющим делами. В своем большинстве современная литература и учебные программы в христианских образовательных структурах преподают менеджмент и лидерство с мирской точки зрения, потому что признают способность целеполагания самым отличительным качеством лидера, то есть способность полагать цели. Акцент, получается, смещен с откровения, что есть ведение от Бога, на якобы веру человека, как самый мощный потенциал в человеке. Такое положение вещей не оставляет места для проявления воли Божией, то есть личного водительства Святым Духом и послушания Богу, что является как раз самым важным в духовном руководстве Церковью Иисуса Христа, в которой никто иной, как сам Бог, является правителем, полагающим цели перед нами, а мы выступаем только в роли управителей Его делами. «Когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Евангелие Луки, 17 глава, с 9 по 10 стихи. Ни одна форма управления церковью не может быть оправданной, если она начинает ограничивать или повреждать направление, заданное Богом. Управлять – это и есть вести в определенном направлении. Если же управление церковью – это функция человека, то направление – это прерогатива Бога. В этом и заключается отличие правителя от управителя. Пусть эти короткие наблюдения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

В Евангелии от Иоанна 14:18 Иисус сказал: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Слово «сироты» является греческим словом «орфанос». Именно от этого слова происходит английское слово «орфан», «сирота». Это слово могло описывать детей, которых бросили родители, или оно могло описывать учеников, которых оставил учитель. И в этом стихе Иисус говорит: «Когда уйду, я не покину вас, я не оставлю вас как сирот, или учеников, которых бросили. Я приду к вам». Иисус продолжает словами: «Я приду к вам через служение Святого Духа». Мы будем говорить об этом завтра. Пожалуйста, запомните, Иисус не оставил вас, Он послал Духа Святого, чтобы Он был вашим учителем и взращивал вас. Подумайте об этом сегодня.

клятву перед вами, посвященные служителям. Те, кто ради Господа оставил земли и уютные дома, кто поверил слову Иисуса и любовь на деле доказал, в руки

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 2 июня. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Псалтырь 138, 14 стих. Царь Давид думал и говорил о себе только хорошее. Некоторые могут принять это за гордыню, но Давид не хвалился, он восхищался делами Божьих рук. Неверно не замечать, как Бог сотворил нас. Часто чувство неполноценности мешает нам служить Господу и что-то менять в этом мире. Как только хочешь быть полезен и сделать что-то для Бога, сразу же дьявол использует этот комплекс неполноценности и тем самым ограничивает тебя. Поэтому очень важно замечать дела Божьи в нашей жизни, Его творение, удивляться Его делам и благодарить за них. Если в твоей жизни наступил период, когда тебя больше не удивляют дела Божьи, значит, тебе нужно пересмотреть и переделать свою жизнь. Ты есть чудесное творение Бога. Не переставай замечать и восхищаться Божьими делами. Возлюбленные, будьте благословенны. Не давайте место комплексу неполноценности. Живите полноценной жизнью и служите Господу. Встаньте перед зеркалом, посмотрите на себя и, подобно царю Давиду, скажите: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Будьте благословенны. Амен.
2: Радио Пилигрим.
3: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 2 июня. Партнер на всю жизнь. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Книга пророка Иеремии 10:23. В сегодняшнем стихе пророк открывает нам важную истину. Люди не могут управлять своей жизнью должным образом. Нам постоянно нужна помощь, и признание этого факта – свидетельство духовной зрелости, а не признак слабости. Мы все слабы, пока не обретем силу в Боге. Чем скорее мы это осознаем, тем лучше для нас. Вы можете находиться в такой же ситуации, как я когда-то. Вы стараетесь изо всех сил навести порядок в своей жизни, но у вас ничего не выходит. Проблема не в том, что вы ни на что не способны, а в том, что вы не знаете, куда обращаться за помощью. Бог не позволит нам добиться подлинного успеха без Его помощи. Помните, что успех – это не способность приобретать материальные богатства, а умение наслаждаться жизнью и Божьими благословениями. Люди могут иметь высокий статус в обществе, деньги, власть, славу, но при этом они могут быть лишены того, что действительно важно. Хороших отношений с окружающими, правильного положения в глазах Бога, мира, радости, удовлетворенности, здоровья и умения наслаждаться жизнью. Согласно Псалму 126:1, если Господь не построит дом, строители трудятся напрасно. Мы можем что-нибудь построить, но это сооружение не будет прочным, если Бог не принимал участие в его возведении. Он наш партнер на всю жизнь. И поэтому Он хочет участвовать во всех наших начинаниях. Бога интересуют все аспекты нашей жизни. Он хочет направлять нас во всем, что мы делаем. Осознание этой истины – начало удивительного и захватывающего путешествия длиною в жизнь.

0: Божье слово на сегодня. Позвольте Богу быть вашим партнером. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

лишь ответы на свои вопросы. Только в истине мы свободны.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council for World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Легионер Министерс Канада» совместно с Lifeway Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Легионер министры из Канады заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Над каждым сердцем, каждою душой.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, продолжая тему сомнений, что делать человеку в сомнениях?
1: Это очень серьезный вопрос, потому что Писание ясно говорит, что сомневающийся не тверд в путях своих, сомневающийся неблагонадежен для Господа. То есть сомневающиеся люди – это неправильное положение, это положение, в котором человек чаще всего будет создавать проблемы для самого себя, причем в самых разных сферах своей жизни. И Библия говорит о том, что делать. Прежде всего, когда мы говорим о сомнениях, мы говорим о отсутствии прочного основания. Мы говорим о том, что у человека нет навыка формирования убеждений. Когда мы говорим о убежденности, убежденность может исходить из разных источников. Может быть убежденность в самом себе, в своих собственных упертостях. Или человек вот упрямый, вот он уперся, и он не хочет слушать аргументов, и он убежден. Он кажется лучше, чем тот, кто сомневается, но в действительности его убеждения, они имеют слабое основание. Это его собственная точка зрения. Иногда люди формируют свои убеждения на основании мнения чего-то, например, мнения уважаемых людей или мнения друзей, откуда исходит понятие, которое называется peer pressure или же давление сверстников. Очень часто далеко не далеких людей, просто популярные, просто те, кто вот на данном этапе пользуется авторитетом. Поэтому, когда мы говорим о сомнениях, о человеке в сомнении, Библия предлагает свое решение. В послании к Ефесянам, 4 главе, сказано о процессе духовного роста, который должен иметь место в церкви. Здесь сказано о том, что Иисус поставил пастырей, учителей, евангелистов в церкви для того, чтобы эти люди занимались специфической задачей, достижением, решением специфической задачи. Так вот, здесь сказано о том, что он поставил их к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вот дальше сказано следующее. «Чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения». Вот здесь и сказано о том, что делать, чтобы прийти к положению, в котором ты не колебаешься, в которых у тебя нет вот этого, когда ты не подвластен различного рода течением, движением, ветром, которые сбивают тебя с толку. Здесь сказано о нескольких самых главных вещах. Самое первое, здесь сказано о том, что нам нужно прийти в единство веры. Единство веры связано с верой. Больше с верой, чем с единством. Некоторые люди делают акцент на единство, но здесь речь идет о вере. Что это значит? Вера развивается по мере того, как человек, познавая Божье Слово, доверяет ему на практике. То есть для того, чтобы не колебаться, для того, чтобы победить сомнения, нужно укрепляться в вере. А для этого нужно познавать Писание. Для этого нужно знать, что Библия говорит вообще, когда она говорит об общем мировоззрении. Для этого нужно знать, что Библия говорит в частности, когда она освещает тот или иной конкретный вопрос жизни. Поэтому для того, чтобы человек не сомневался, чтобы он перестал быть сомневающимся, чтобы он сформировал в себе убежденность, ему нужно возрастать в вере, а это значит познавать Писание. Познавать Божию истину, которая закладывает фундамент в его жизнь. Но этого недостаточно. Кроме того, чтобы приходить в единство веры, здесь сказано о том, чтобы приходить в познание Сына Божьего. Познание Сына Божьего немножко выше, чем просто познание истины. Познание Сына Божьего – это практическое знание характера Иисуса Христа с целью того, чтобы наполняться этим характером, с целью, чтобы научить научиться отражать характер Иисуса Христа в своей жизни с целью, чтобы характер Иисуса Христа стал естественным для нас. И это чрезвычайно важный элемент, без которого невозможно победить сомнения. Победить сомнения – это не просто сформировать позицию. Победить сомнения – это сформировать позицию в общем характере, которому мы учимся у Иисуса Христа. Вот почему здесь сказано «в мужа совершенного». То есть речь идет об определенной зрелости. То есть только зрелость, которая становится результатом познания Священного Писания, практического доверия Ему, возрастания в этом доверии, который ведет нас к уподоблению Иисусу Христу. Только эта зрелость может сделать из сомневающегося человека, человека, у которого есть твердый фундамент в жизни, прочные корни, и который может ясно смотреть вперед, соприкасаясь с самыми разными обстоятельствами, и который не будет сомневаться, когда он будет принимать решения и действовать, попадая в такие обстоятельства.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: Читаем вместе.
2: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово третье. «Это и тогда говорил я, и теперь говорю вам, а через вас им. Будем подражать святым, которые ни скорбями не были побеждаемы, ни от покоя не расслабевали, что бывает теперь со многими из нас, как с легкими ладьями, которые от всякого напора волн заливаются водой и тонут. Часто и бедность, нашедшая на нас, заливает и потопляет нас, и богатство, прибывшее к нам, опять надмевает нас и повергает в крайнюю беспечность. Потому прошу, пусть каждый из нас, оставив все, настроит душу свою ко спасению. Когда она хорошо настроена, когда какое бы ни постигло нас бедствие, голод ли, болезнь ли, клевета ли, расхищение ли имущества или что бы то ни было другое, все будет удобоносимо и легко по заповеди Господа и по надежде на Него, равно как наоборот, у кого душа неблагоустроена в отношении к Богу, такой человек испытает много скорбей и забот, хотя бы и богатство текло к нему, хотя бы были у него дети и бесчисленное множество денег. Итак, не будем ни искать богатства, ни убегать бедности, но прежде всего позаботимся каждый о своей душе и сделаем ее способную и к распоряжению настоящую жизнью, и к отшествию,

0: гений и ценитель мыслей. И опять, испытующий сердца и утробы, и который воздаст каждому по делам его. Но это слово мое относится не только к живущим в мире, но и к тем, которые по любви к уединенной жизни построили себе кельи в горах, потому что они должны блюсти не только тела свои от осквернения блудом, но и душу от всякого сатанинского любостяжания. Апостол Павел рассуждает не о женах только, но и о мужах, и о всей церкви, когда говорит, что девствующая душа должна быть святою и телом, и духом. И опять, представьте тела ваши чистую девою. А как чистую? Не имеющую пятна или порока. И те девы, у коих угасли светильники, были девы телом, но нечисты сердцем. И хотя муж не растлил их, но растлила их любовь к деньгам. Тело у них было чисто, а душа была преисполнена блуда, потому что ими овладели злые помыслы, сребролюбие и жестокосердие, и гнев, и зависть, и леность, и забывчивость, и гордость. И все это погубило достоинство их девства. Потому и Павел говорит: «Да будет дева святою и телом, и духом». И опять, чтобы представить Христу чистую девою. Как тело растлевается блудом, так и душа оскверняется сатанинскими помыслами, превратными правилами, нечистыми мыслями. Кто говорит: «Я девственник по телу», а в душе завидует брату, тот не девственник. Его девство растлило связь с завистью. Тщеславный также не девственник. Его девство растлило любовь к злословию. Вошла в него эта страсть и нарушила его девство. А кто ненавидит своего брата, тот более человека-убийца, чем девственник. И вообще, какой кто одержим бывает злою страстью, ею и растлевает свое девство. Поэтому Павел устраняет нас от всех этих злых связей и повелевает нам быть девами, так чтобы добровольно не принимали мы в душу никакого противного помысла.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». Пилигрим. Пилигрим.

0: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.
1: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Руками инквизиции в одной только Испании было замучено 50 тысяч человек. Для исполнения казни духовенство обращалось за помощью к светским властям и передавало виновных в мирскую руку. В вознаграждение за подобные услуги светская власть получала имущество осужденных. Инквизиция продолжалась от 1215 года до половины 18 века. И опять исполнились слова Иисуса Христа: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Вот такие дела.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 132. Как хорошо и как приятно, когда живут все братья вместе, когда их души не объяты ни первенством, ни жаждой мести, когда в годину трудных дней они дружны, как были прежде, то это будто бы елей, стекающий на край одежды. И как ермонская роса на горы падает Сиона, так будет их идти стезя с благословением Аарона.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council for World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaires Ministers Canada» совместно с LifeWay Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Легионер министры из Канады заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

В это время, когда велись переговоры и принимались решения о нашей будущности, мы с Розой еще не обмолвились ни единым словом. Традиционно это время наступало сразу же после формального обручения, на которое приглашались более далекие родственники и друзья для знакомства. После четвертого вечера я не выдержал. Выбросив традиции на ветер, я встал на ноги. «Госпожа Габрильян», — обратился я через ряд голов, — «могу ли я поговорить с Розой?» Перепуганная на минуту Тируна Габрильян посмотрела на меня без слов, а затем кивком головы, как бы спрашивая, до чего дошло молодое поколение, она подвела Розу ко мне в другую комнату, поставила два прямых стула посреди комнаты и, оставив нас одних, вышла. Впервые в нашей жизни мы очутились одни. После долгих приготовлений к этому разговору я внезапно потерял дар речи. Я готовился сказать наилучшую речь, выражавшую мои чувства самым лучшим армянским языком, потому что Сиракан Габрильян был весьма возмущен голливудским безумием и не позволил бы пользоваться английским языком под его крышей. Я намеревался сказать Розе, что она самая прекрасная девушка в мире и что я буду всю свою жизнь стараться делать ее счастливой. Но, увы, я потерял слова моей речи и сидел, как онемевший глупец. Наконец, к моему ужасу, я пробормотал: «Роза, я знаю, что нас сводит Бог». К моему удивлению, ее сияющие темные глаза наполнились слезами. «Демос», — шепнула она, — «всю свою жизнь я молилась, чтобы тот, за кого я выйду замуж, сказал мне эти слова прежде всего». Через 3 недели наступило официальное обручение с вручением кольца невесте. Мы пошли с Розой в ювелирный магазин выбрать кольцо, конечно, в сопровождении многих членов семьи. Я все еще помню имя продавщицы, госпожа Эрхард. Она рассказывала своей дочери Амелии, которая недавно сама улетела за океан. Я заметил, как Роза с особым желанием смотрела на одно колечко с алмазом, но моя мать выбрала ей другое. Мы никогда не задумывались о том, почему она это сделала. Обручальное событие было застольным обедом на 300 человек в бакалейном магазине Габрильянов. После этого я имел право посещать Розу, когда я только хотел, что было почти каждый вечер, когда я не работал. На исходе длинного года моя мать, Роза и мои сестры все чаще и чаще ходили за покупками. По старому обычаю семья жениха покупала невесте приданое. На выбор сумочки и шляпки уходило много времени. Роза выбрала платье каштанового цвета, которое стало ее любимым, и такие же туфли. Среди армянских женщин только замужние одевались в темное платье. Роза думала, что будет выглядеть на 5 лет старше, если оденется в темное платье. Наша свадьба состоялась 6 августа 1933 года. С самого утра все семейство Шакирьяна уехало в Ист-Лос-Анджелес, чтобы привезти домой невесту. Так как свадебный пир был назначен на вечер, Габрильяне приготовили дневную закуску всего из 5 блюд, лишь для развития аппетита по армянскому обычаю. Затем обе семьи отправились в Довны с караваном из 25 машин, убранных цветами. Дом и забор вокруг теннисной площадки утопали в гирляндах цветов из роз. Остальную часть дня я припоминаю лишь отрывками. Я помню подпрыгивающую длинную светло-рыжую бороду пастора Перумияна, когда он вел армянское богослужение. При свете электрического освещения, проведенного между пальмовыми деревьями, кельнеры в белых халатах разносили на больших подносах шиш-кебаб и традиционный финиково-миндальный пилав, который мать готовила целыми днями. Я припоминаю, что всех гостей было около 500 человек, и кажется, что каждый из них написал по-армянски поэму, которую необходимо было прочитать вслух и аплодировать. К 11 часам вечера у меня кружилась голова от переутомления, а в глазах Розы были слезы, так как белые туфли сжимали ее ноги с самого утра. Когда мы, наконец, прощались с друзьями и семьями в приемной линии, мы с Розой были уверены, что мы счастливы навсегда –

Кружится снег, покрывает нашу землю. Мир не готов встречать Христа.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные

0: вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: Доброе утро всем, друзья! Христианское радио «Пилигрим» с вами, и вот наш утренний эфир с 8 до 9 во вторник. Приветствуем всех и приветствуем нашего соведущего Николая Викторовича Арефьев.
2: И мое приветствие для всех в это июньское утро, верно? А июнь – это как раз тот месяц, который мы называем началом лета благоприятного. Для всякого дела есть благоприятные времена и благоприятные обстоятельства. Упустил время и потерял все. Вот в чем драматизм самого явления времени, да, мы его объяснить не можем. И говорим, вот время ушло, да, или время пришло. Благоприятное лето приходит, и оно не только в природе, оно и в нашей духовной жизни. Мы как бы по таким спиралям движемся, да, переходим из веры в веру, силы. Важно не упустить моменты. Если мы даже оглядываемся назад, то для того, чтобы какую-то сделать, ну, оценку дать тому, что было. Поэтому тема сегодняшняя, ну, она, казалось бы, такая уже ученная, переученная, разученная, ну, даже наука сегодня, есть такая экклесиология, да, учение о церкви, о чем нужно сказать, что ничто, не поставленное в рамки учения, не устоит. Должна быть системность, последовательность, ответственность исполнения. Да, есть исключения из правил. Что касается, ну, зарождения, мы связываем начало церкви, конечно же, с днем Пятидесятницы, хотя принципиально это начало положил Христос и ученики. Вот идеальный образец церкви. Христос, ученики. Люди приходили, люди уходили. Ученики – это не только 12 апостолов. Это были те ученики, были тайные ученики. Были ученики, каждый на своем месте. Ну, например, ученик Лазарь, Марфа, Мария. Вот такой крепкий тыл был у Христа. Это был тот самый дом, это также, это всю церковь есть, в которой Христос мог прийти в любое время, без звонка, без какого-то посыльного, и там его всегда ждали. Это все ученики. Никодим впоследствии открылся уже как ученик, верный Христу на Голгофе, верный Иосиф из Аримафеи. Потом упоминается Евангелие от Луки, там женщины, которые служили Христу своим именем. Это все церковь. Это все церковь.
1: И то для нас нельзя сказать, что, или точнее можно сказать, что как строительство дома нельзя вести спонтанно, нужен план, нужен проект, так и строительство церкви, оно должно быть по определенному проекту.
2: Вот почему и называют, мы говорим, что Христос камень краеугольный. Краеугольный камень, ну, в строительстве это, как правило, основной материал для строительства. У него размер есть. Если брать строительство кирпичных домов, то они выстраиваются из типового материала. Есть кирпич, есть три четверти кирпича, половинка и четвертинка. И на этом выстраивается периметр. Периметр. Если что-то, понимаете, можно, к тысяче камням один добавить, очень красивый, может быть, побольше, прочнее, но не соответствует в размерах. Итак, Христос нас учит с вами, чтобы мы выстраивали наши позиции, сравнивая все с краеугольным камнем, то есть зеркально. Церковь строится зеркально тому служению, которое вел Христос. Мы можем расширять масштабы, но мы не должны терять качество. Все то основное, о чем говорил Христос. И для нас есть сегодня пример. Да. Это Евангелие, где в книгах его показано, ну, во-первых, начало церкви, верно? Начало, предназначение церкви, там определенные шаги, и там развивается соответствующая тематика. Что такое есть церковь? И для нас важно постоянно проверять наше соответствие. Потому что мы склонны изменяться. Вот нам, ну, как бы в человеческом характере присутствует стремление к переменам. Иногда эти реформы, они могут принципиально видоизменить то, что было заложено изначально. Вот реформы, вот надо что-то изменять. Как один служитель свидетельствовал, говорит, что когда они больше всего были встревожены, когда пастор уезжал на конференцию. И вот он приезжает с конференции, и начинаются реформы. Что все мы делали не так до этого. Вот сейчас мы начнем по-настоящему, потому что он услышал чье-то свидетельство. Кто-то с Аргентины приехал, кто-то там с Америки приехал. У них там громадные церкви и движение, а у нас здесь сонная какая-то пристань. Надо срочно все реформировать, все изменять. Но в результате проходит некоторое время, все остается так же, только потери, потому что реформы дорого нам стоят, согласитесь.
1: Дорого.
2: Держаться того, что имеешь, это важно.
1: В книге Откровения есть такое желание. Может, с самого начала просто строить как-то так, по нужным нормативам?
2: Все правильно, Юрий Анатольевич, но потом, нам надо всегда проверять, на чем мы стоим. Даже строительство стен иногда без использования соответствующих приборов стена может наклониться в какую-либо сторону, потому что без уровня выстраивались эти камни, укладывались. И здесь вовремя остановиться, поправиться. Или же, например, ты оставил первую любовь твою. Фундамент, все нормально. Дела есть замечательные, плоды есть, но ты оставил первую любовь. Как это определить, верно? Что-то пошло не так.
1: А это, наверное, только он и может сказать. Я не могу сказать. Я могу думать, что я все нормально делаю, я, в общем-то, люблю. И только тот, в отношении кого я это заявляю, может мне это сказать. Нет, ты оставил первую любовь. То есть, как ты любил меня раньше, ты уже не любишь.
2: Да, и не устраивает, да, верно, верно. Возлюбленного не устраивает такое отношение. Или же ты все хорошо делаешь, ты правильно делаешь, но есть у тебя какая-то женщина Иезавель. И она не то говорит, не о том пророчествует. И Господь говорит, я приду, наведу порядок, если ты не можешь его навести. Так все нормально внешне. Фундамент есть, верно? Стены есть. Есть задачи, есть приоритеты. Все нормально. Но вот в этом все нормально, тень ненормального появляется.
1: Кто-то не на своем месте. Женщина Иезавель, это кто-то не на своем месте.
2: Или кто-то, занявший то место, которое ему не принадлежит. Верно?
1: Ну да.
2: Что-то чуждое. Чуждое. И мы к этому бываем склонны. Если бы все так было просто, то не было бы и предупреждений соответствующих, не было бы и обличительного характера указаний Христа. Он был строг, как учитель. И сегодня он строг. Но, знаете, если бы у нас постоянно в нашем служении присутствовал этот рычаг воздействия, нам так, может быть, хотелось, да? Помните, как Анания и Сапфира? Раз нарушили что-то, хоп, и тут же страх в церкви все взбодрились там и начали. А этого нет, вы понимаете, этого нет. Прецедент есть.
1: Анания и Сапфира – это такой пример, который, да, всех будоражит, который действительно, как бы сказать, как суд, он нас очень впечатляет, и, наверное, мы бы хотели, чтобы, ну, хоть иногда Господь вот этих людей, которые, ну, вводят всех в заблуждение, обманывают там или еще что-то, хоть раз бы в год выводил кого-нибудь на чистую воду, ну, нам бы и хватило бы, а вот этого нет. Кстати, отсюда возникают разные лжеучения. Я слышал одно из таких, что это, мол, не Господь наказал Ананию и Сапфиру, это Петр так на них накричал, что они, вот, бедные, вот так пережили сердечный приступ. А это говорит о том, что Петр такой несовершенный. А выдается вроде как за Дух Святой. И опять же, это такой в сторону пасторов бросок неприятный.
2: Ну, это уже издержки там неолиберализма.
1: Да, да, да, безусловно.
2: Старается уже все острые углы в Евангелии. Нет, ну как Петр накричал? Петр задал нормальный вопрос, и потом соответствующая реакция невидимых сил, ангельских патрулей, которые, ну, в некоторых случаях они показывают человеку, ну, его немощь и ответственность перед Богом.
1: Да и Анания, и Сапфира, судя по всему, не старичками были, как иногда может показаться, а довольно зрелыми людьми, в принципе, и здоровыми. Потому что, ну, как бы думали о своем будущем. Ну, спрятали, припрятали чуть-чуть для себя.
2: Смотрите, даже среди людей есть определенная черта, за которую нельзя переходить. Есть ответственность. Есть. Мы слышим, нужно отвечать за свои слова. И это дорого бывает стоит даже среди людей. Ну, а перед Богом тем более. Здесь церковь выступает в данном случае как посредник. И знаете, насколько важно нам не уклоняться в какую-то одну сторону. Вот, ну, например, в заявлении Христа, там, в Нагорной проповеди есть такие пацифистские, ну, наклонности серьезные, да, левая щека у тебя под ударом, ты подставляешь правую, там одну одежду отобрали, ты другую отдаешь. А здесь совсем не так, заметьте. А здесь человек, он не брал ничего. Он от церкви ничего не хотел даже. Он не хотел даже власти, как это хотел Симон Волх. Помните, он деньги принес. Говорит, дайте мне этот дар, продайте мне этот дар. И что-то такое происходит, далекое от пацифизма. Поэтому и пацифистская вот эта наклонность, она имеет ядовитый характер. Она не всегда соответствует тому, что делал Христос и что происходило в церкви.
1: А вот здесь хотелось бы как раз, конечно, уточнение, потому что, как мне кажется, вот фраза Христа «удали тебя по одной щеке, подставь другую», она ведь не отменяет, а она исполняет заповедь «Око за око и зуб за зуб». Только второе око – это снова мое око. Это я на себя беру.
2: Интересная мысль, Юрий Анатольевич, интересная очень мысль. То есть справедливость торжествует, верно?
1: Она торжествует, только я ее беру на себя.
2: Вот да, я ее восстанавливаю, эту справедливость. Да. То есть, если есть удар, значит, должен на него... Интересная очень мысль. Исполнить это очень сложно, конечно, но не просто бывает найти эти границы, где мы находим с вами, что Христос, если бы он вот, ну, по жизни своей, от Иордана начиная, если бы его там хлестали по щекам, он служение бы свое не исполнил. Но когда его пытались уже после его проповеди в Назарете, там, где было его заявление «Дух Господень на мне», и он своих оппонентов критиковал очень жестко, они пытались его наказать, верно? Как он поступил? Написано, что он прошел сквозь них. Как можно пройти сквозь них?
1: Толпа.
2: Да, там толпа. Эту толпу надо просто, ну, с самим собой как бы клином разбросать в стороны и пойти своей дорогой. Понятно, что это не действие человеческое, но мужество человеческое в данном случае. Служение Христу, оно требует определенного мужества, твердости, да, смелости в том числе.
1: А можно ли сказать, вот что фраза «гонят нас, мы молим», «проклинают, благословляете», она не как, ну, скажем так, пожелание, а она как такое установление. Услышал проклятие, восстанови божественную справедливость, благослови. То есть не оставляй так.
2: То есть мы покрываем благословением проклятие.
1: Да, чтобы оно не оставалось так, мы его покрываем. И восстанавливается тогда божественная справедливость.
2: Ну да, у Якова эта мысль есть, он говорит о покрытии множества грехов, что любовь покрывает множество грехов. То есть это не то, чтобы я, совершая добрые поступки, наперед себе укладываю соломку, где бы я мог свалиться. Но когда проклятие покрывается благословением, то проклинающий, он изменяет свою позицию. Получается так. Может быть, не сразу. Может быть, не сразу. У Петра подобная мысль есть. Говорит, если вы, делая добрые дела, будете за них страдать, там есть какой-то временной такой отрезок. И потом, когда-то эти люди осознают, что они делают неправильно. У меня такой есть мелкий пример, но интересный очень пример, касающийся благословения и проклятия. Значит, у нас дом молитвы наш в частном секторе, и по меже там один сосед у нас с частным, и он очень долго относился как-то к нам, ну, с противлением. То есть он нас как бы не проклинал, но и не благословлял. Постоянно какие-то претензии, он постоянно бурчал. И ну, мы старались со своей стороны вот исполнить эту заповедь. Но у нас-то и выхода не было, Юрий Анатольевич, другого. Что нам остается делать? Это соседи. Знаете, сколько лет ему понадобилось, чтобы он изменил свою позицию? 14. На 14-й год он пришел и говорит мне: ты знаешь, вы так неплохие люди, с вами хоть поговорить можно. Ну, так грубовато. Ну, вот это покрылось, проклятие покрылось благословением. И в этом предназначение...
1: С вами хоть поговорить можно, звучит оптимистично, да.
2: Да, да. То есть, ну, человек, ну, характер ли у него такой был, или что? Любовь действительно покрывает множество грехов, вот этих будущих, которые не спровоцируются, не будет какого-то начала, задела, детонации для будущего проклятия и согрешения. И люди могут внешне где-то не согласиться, но внутренне они все равно, совесть с ними будет работать. И да, в этом наше подражание Христу.
1: Ну, вот здесь хотелось бы как раз перейти к теме строительства церкви, если здесь церковь как образец для подражания. Не начинается ли она как раз с этих слов Христа, с Нагорной проповедью? «Блаженны, алчущие, жаждущие правды, блаженные, кроткие, блаженны, блаженны, блаженны вы, когда вас будут поносить и гнать за меня». То есть человек, приходящий в церковь, он, наверное, должен начинать отсюда, с этой проповеди, чтобы понять, как церковь живет.
2: То есть церковь начинается с собрания вместе живых камней, верно?
1: Ну да.
2: И камни должны себя привести в соответствующее состояние. Не просто толпа людей, которая, ну, помните, вокруг Христа, блаженно чрево там носившее тебя, там тебе нет равных, откуда он все это знает, а еще плюс к тому, когда слепой увидел, хромой побежал, вскочил, и здесь такие дифирамбы поются, а потом полное равнодушие. Но были те люди, которые услышали Христа. Я думаю, что... Ну, не я думаю, так оно по Евангелию читаем, что церковь – это собрание единомышленников прежде всего.
1: Да.
2: Если нет единомыслия, то ничего не получится дальше. Не получится. Мы даже никакую социальную группу не соберем, если не будет единомыслия. Единомыслие – начало порядка. То есть есть у нас единая цель. И мы ради этой цели, ну, мы начинаем жертвовать, согласитесь. Любая группа людей, она не устоит, если у них не будет единой цели. Это даже не феномен. Это закономерность человеческого, ну, сообщества или взаимодействия людей. На этом зиждется весь порядок. Смотрите, люди везде неорганизованные. Мы не сможем выжить на производстве, например, да, если мы не будем со всеми вместе единомысленны в достижении определенной цели. Независимо от профиля этой работы. Ну, например, как аграрии могут достигнуть высочайших результатов? Единомыслие. Единомыслие требует жертвы. Нужно напрягаться каждому на своем месте. Ну, если кто-то работал, ну, я например, работал в бригаде, которая имела сдельную оплату. У нас в бригаде 8 человек плюс бригадир, мастер. И вот мы по жизни, мы друг с другом там, ну, общаемся, нам хорошо бывает, праздники празднуем, но на работе, Юрий Анатольевич, мы звери. Я не потерплю никакой, ну, понимаете, ну, безответственности. Если мой напарник не выполняет нормы, ну, тот, мой сменщик, там, мы работаем 12 через 12, я ему задам этот вопрос. Я не хочу за него работать, верно? Поэтому мы все стараемся, мы придерживаемся определенного порядка, у нас специальная какая-то одежда, форма, инструмент, у нас нормы, правила, стандарты. И это церковь. Это церковь. Если люди принимают церковь как... Ну, помните, у пророков есть арт. Вы приходите на пророка слушать, как певца с хорошим тенором. Пришли на концерт, верно? На концерт. Послушали, замечательно все там. Подправили, оценку дали. Что-то так, что-то не так. И потом разошлись. Это не церковь. Зрители и... Актер – это не церковь. Церковь – это единая цель, соответствующие задачи построены, и это ответственность, требовательность ко всем. И в данном случае, опять же, Анания и Сапфира. Но никто не знал, что они поступили вот так, это даже не безответственно поступили, они поступили оскорбительно для того, кому они посвятили свое... ну, свою эту финансовую, скажем, часть. Это, как знаете, у детей есть такая циничная очень игра была. Сейчас это не так актуально. Когда в обертку из-под шоколадной конфеты заворачивали там какую-то грязную газету, ну, скамкивали, и один мальчишка угощал другого. А тот открывает, и слезы у него льются. Его обманули, вы понимаете? Обманули. Но это детишки. А вот с Господом Богом так не надо делать. И Господь показал этим людям, как он не попустит. Вы знаете, эта история, она не Сапфира, она типична. Просто мы не видим этого. Мы многого не видим, но мы теряем людей, не всегда понимая, куда, почему, по какой причине. Вот он был, а его нет. А это Анания и Сапфира. А почему? Потому что они не подчинились тем правилам, которые установлены здесь. Если не подчиняться правилам, то не будет достигнута цель. Однозначно. Есть рамки, есть ответственность, есть запреты. Есть повеление. Это очень многих людей отталкивает от церкви. Это иногда нас заставляет, ну, что-то, или побуждает что-то изменить в церкви, да, вот эти всякие всевозможные либеральные идеи, либеральные проекты, социализация массовая церкви, чего не было в церкви апостолов. Мы читаем Деяния 6 глава, там возник конфликт. Конфликт, связанный с раздаянием потребностей. В то время государство не обеспечивало людей пожилых уже, не было пенсионного фонда, и каждый выживал как мог. Но с одной стороны, в чем было преимущество такой системы? Люди дорожили близкими. Они выстраивали так свою жизнь, чтобы последствия, как помните, неверный управитель, да, что он делает? Да. Он делает добро, сеет, сеет, чтобы не остаться...
1: Он думает о будущем.
2: Да, для будущего. И то же самое произошло в церкви. Какие-то люди, женщины, вдовы оказались вне социальной концепции церкви. Здесь мы видим, что она существует, социальная концепция. Но она имеет свою приоритетную позицию, о чем заявили апостолы, и что очень важно для нас с вами. Конечно, это одна из самых таких влиятельных сфер жизни, это социалка. Людей приобрести проще всего как, да? Проще всего им надо, ну, что-то дать нам. Особенно, когда люди голодны, и у них нет финансов, да, очень легко их приобрести. Но что сказали апостолы? Они, выбирая служителей, которые будут этим заниматься, да, однозначно, этим надо заниматься. Об этом Иаков говорит прямо. И, судя по всему, это была проблема ранней церкви, разделение социального и духовного. Вот мы в собрание пришли, мы как бы все духовные, но вот, ты, который с перстнем, садись вот здесь, поближе к ящику для пожертвований, верно? А тот, который беден, и вдова, у которой две лепты, нам все равно, где ты будешь сидеть, потому что у тебя нет средств. И вот здесь Господь Бог строг в этом отношении. В 11 главе 1 послания к Коринфянам написано, что за вот такое разделение людей по социальным позициям Господь сурово наказывал вот этих самых благоуспешных. Дело в том, что ну, понимание благословения проклятия во все времена, оно воспринималось как? Если ты успешен, если ты богат, если ты преуспеваешь, значит, ты благословенный. А если ты беден, если ты нищ, если ты болен, значит, ты проклятый. А оно не так совсем, совсем не так. Смотрите, благословенный богач, который каждый день пиршествовал блистательно, где он оказался? Он оказался в аду. А в его глазах проклятый Лазарь, нищий, который умирал. И вопрос был к нему, у богача. А где твой Господь, которого ты так здесь, ну, как бы молишь и прославляешь? Но через какое-то время вот этот самый Лазарь, он оказался в раю. Поэтому и для церкви очень важно выстраивать правильную позицию и приоритеты, о чем апостолы сказали, нам должно заниматься молитвой и словом, приоритет церкви, не оставляя, опять же, того, как Христос говорит, что вы давайте десятину из всего того, что есть, но не оставляйте суд, милость и веру, что важно было тогда и важно сегодня. Поэтому вот эту мысль утверждая, что начало церкви – это собрание единодушных людей, у которых есть единая цель. Цель провозгласил Христос. Она очень простая цель, но она неприемлема для человека этого мира. Приблизилось к вам Царство Небесное. Пойдем в Царство Небесное. Такая интересная очень цель, верно? Чтобы нам от нее не уклониться. Не просто проповедовать о Христе, не просто спасать там народы все, не просто людей отвоевывать от греха. Можно отвоевать человека от греха, но он пойдет в другой грех, невидимый грех своего благополучия, что и бывает частенько видно. Но когда изначально мы, как единодушные единоверцы, да, скажем, имеющие единую цель. Мы эту цель провозглашаем и начинаем следовать. Да, здесь у нас есть повод там жертвовать, есть повод смиряться, в рамки себя ставить. Рамки очень многих не нравятся. Человеку не нравится, если ему указывают. Вот ты стань здесь, или ты стой так, или ты приходи. Ну, понимаете, у нас какие есть рамки? Но каждое, ну, например, каждое, минимум каждое воскресенье наши собрания проходят по определенному адресу в доме молитвы. И здесь есть рамки. Я должен прийти вовремя, правильно, Юрий Анатольевич? Я должен прийти вовремя. Я должен прийти в соответствующем одеянии. Не в панаме, которой я хожу на пляж с пляжной сумочкой в сланцах и в шортах, а я должен прийти в одежде, которая соответствует моему благоговейному отношению к тому, о чем здесь все будет происходить и находиться. Я должен делать все то, что делают эти люди в этом собрании. Я должен с ними петь, я должен с ними молиться. Где молчать, я должен молчать. Потом сбор пожертвования присутствует, верно? Совершенно естественный сбор. И понимаете, все это рамки, рамки. А почему я, люди некоторые, они ну, начинают сердиться, говорят, да зачем это мне нужно, я хочу свободы. Я, где Дух Господень, там свобода. И они уходят на вольные хлеба. Почему? Потому что они не заражены единой целью. Поэтому они не хотят и платить какую-то цену. Ее нужно платить. Нужно себя держать в этих рамках, дисциплинировать так во всех сферах. Спортсмены собираются в группы, верно? Группы. Музыканты собираются в коллективы. Значит, один регент, ну, это мне знакомый музыкант рассказывал, он говорит, каждая репетиция его заканчивалась страшным скандалом. Он ломал дирижерскую палочку, бросал ее в лицо всему оркестру и говорил, что я знать вас не хочу больше и видеть, потому что вы не выполняете правила. Но, когда приходил следующий день репетиции, он как ни в чем не бывало приходил с новой уже палочкой купленной и продолжал ну, гнуть свою линию. Понимаете, его не устраивала недисциплинированность. На репетиции баскетбольной команды, по-моему, это была олимпийская команда, тренер ломал стулья о хребты своих подопечных, добиваясь того, чтобы они все делали правильно. Они терпели его. Почему? Потому что приходило время, они выходили на пьедестал и получали золотые медали. Иначе никак. Я не к тому, чтобы мы должны так поступать, но к тому, что есть понятие церковь начинается с дисциплины. Не просто вот мы собрались и пойдемте, споем-то или не споем, пойдем или не пойдем. Есть цель и есть требования, касающиеся этой цели. Если не выполнять требования, цель не будет достигнута.
1: Ну, внутренне дисциплинно, мне кажется, вот здесь можно хорошо поговорить и есть мысли. После блока новостей сделаем паузу.
3: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Друзья, продолжаем наш разговор с Николаем Викторовичем Арефьевым. Николай Викторович, ну вот здесь, говоря о дисциплине в церкви, нельзя ли заменить это слово? Оно выглядит как-то жестко. Ну, например, на водительство Духа Святого. Вот все водимые Духом Божиим есть сыны Божии. То есть если человек как-то не вовлечен, то значит не послушен Богу, водительству.
2: Я бы сказал, что это другая совсем тема. Водительство – это водительство, а дисциплина – это дисциплина. И можно сказать, порядок, порядок, закон. Но существуют и законы, они связаны с закономерностями. Есть закономерность межличностных отношений, верно? Есть закономерности построения общения того или иного. И здесь мы никак эту фразу не можем обтекаемое, или не фразу, а сам термин дисциплина. Христос

не так, то мы не сможем ничего сделать. Дисциплина предполагается в самой заповеди. Вот Христа спрашивают, какая самая главная заповедь в законе? Он отвечает, возлюби Господа Бога своего всем сердцем, разумением, душой и крепостью. Что значит возлюби? Здесь не сказано, вот ты можешь подумать о том, чтобы не лучше ли тебе любить Бога. У тебя есть выбор. Можешь любить, а можешь не любить. Нет, здесь сказано возлюби в приказном порядке. Это и есть дисциплина. Она предполагает, что человек, который слышит это повеление, это наказ заповеди, когда я не то чтобы согласен, я настроен на выполнение заповеди, она состоит из конкретики. А конкретика и есть дисциплина. Всем сердцем, правильно, то есть все твои волевые качества, твои намерения, твои предпочтения, ты их всех сообразуй и построй таким образом, чтобы они были не просто угодны Богу. Вот на тебе, Боже, что мне не гоже, например, да. Ну вот, вот вы хотели, мы пожертвовали вам, что хотим, мы то и будем делать. А здесь оказывается заповедь, она нас направляет на поиск пути, как ему угодить. Как ему угодить. Если на производстве мы имеем просто нормы, мертвые нормы такие, да, мертвая буква. Я должен сделать столько того, того-то и того-то. Терапевт обязан принять, например, за свою смену там 10 человек. Но можно их по-разному принять, верно? И все, отстаньте от меня. Но перед Богом так не получится. Это и есть дисциплина, которая нас собирает в церкви. И вторая заповедь не менее важная. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Это ли не дисциплина? То есть у меня есть критерии оценки отношения к самому себе, верно? Я это все проецирую на мои отношения с ближним не меньше. За лучшее, когда мои отношения к ближнему будут лучше даже, чем отношения. Кстати, по этому поводу некоторые люди лукавят интересным образом. Они говорят, а я вот себе вот так вот отношусь, да. У меня там, ну вот так вот по жизни ничего нет, как-то я не сильно стремлюсь, я не требовательный человек. Но это неправильно, это неправильно. Есть стандарты, и мы к ним должны прислушиваться. Но неправильным будет разговор о церкви склонять исключительно на такой антропологической платформе. Все-таки в основе церкви лежит откровение Духа Святого. Сверхъестественное. Вот не просто собрание хороших людей, но нечто сверхъестественное. И вот начало сверхъестественного Христос показал нам с вами в Евангелии. Вы помните, когда к нему принесли парализованного человека, он говорит этому человеку, прощаются тебе грехи твои. Можно бесконечно разговаривать о грехах, обличать человека во грехах, но люди, приходящие, имеющие цель служить Богу, они не просто совершали неправильные поступки, они, оказывается, поражены грехом. И они поражены вот в этой духовной сфере. Поступки, которые совершены, они не так просто от них освободиться и сказать, ну, что было, то и было. И вот здесь Христос продемонстрировал власть, которая принадлежала в свое время храму. Когда мы сравниваем церковь с храмом, так вот это начало, то есть собрание целеустремленных людей, которые покоряются Евангелием, но этого недостаточно. Люди должны возродиться от всего прошлого своего. Они должны избавиться от проклятия греха. И в этом отношении храм работал. Очень четко это было видно в действии проказы. Проказа и сегодня работает. Мы не видим, потому что прокаженные в лепраториях или где-то они подпрятаны. Но

0: Это неизлечимая болезнь. Единственный способ излечения, исцеления проказы, полного исцеления проказы, это молитва священника. Было тогда и сегодня. Есть очень мощная фармакология, которая останавливает действие грибковых, например, заболеваний. И я знаю людей, которые использовали это лекарство, оно дорогое очень лекарство, и человек прямо так расцветал, говорит, послушай, я не мог, я 15 лет страдал этой болезнью, и вот все, ну что вы думаете? Прошло там 45 дней действия этого лекарства, болезнь возвращается. Надо опять снова, то есть это лечение, оно хорошо, конечно же, но Христос освобождает человека от последствий греха, проказа последствий греха в этом отношении, о чем Иаков говорит, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви. Это не только физические болезни, это эмоциональные страдания, это психологические разрушения, это действие на уровне сознания человека, которого истязает грех. Вы помните, у Чехова рассказик такой есть, простенький, немножко ироничный, но с трагифиналом. Когда простолюдин в театре чихнул, и вот брызги его слюны, они... Я не слышу ничего почему-то. Что-то со звуком, Юрий Анатольевич, я не слышу.
1: Да, да, Николай Викторович, да.
0: О, пришел звук. Пришел звук. Меня слышно было?
1: Да, да, было слышно.
0: Да, что человек, который кому-то принес неудобство, он до такой степени себя замучил, у него не было, оправдания, и он умер. Он умер от какого-то сердечного приступа. Церкви дана власть сегодня. Как Христос сказал, прощаются тебе грехи твои. Это сверхъестественно. Это на духовном таком уровне, на эмоциональном уровне, когда человек сам уже не может ничего, он не может вернуться назад, понимаете? Он не может какую-то машину времени использовать, чтобы вернуться и все повернуть вспять. Чаще всего те неправильные поступки, которые совершены, они остались где-то в далеком прошлом. Эти люди, возможно, уже поумирали, или их нет, но совесть человеческая, она не дает ему покоя ни день, ни ночь. Есть вот этот хороший киносюжет «Остров», да?
1: Да.
0: Там православная традиция, и какая мысль там подчеркнута? Вот этот несчастный человек, который по стечению обстоятельств, его Петр Мамонов играет, совершил грех, он считал, что он убил своего товарища. И он несколько десятилетий не имел никакого покоя. Просто не имел покоя. Он каждый день в молитву ходил. Так у церкви есть вот эта власть. При осознании человеком его греховности освободить его от этих цепей всех. Просто освободить одним словом. Это храмовая власть церкви, и вот по этой причине, это одна из причин, по которой людям нужна церковь, она им нужна. Знаете, некоторые люди, они только поэтому приходят в церковь, чтобы избавиться от этой тяжести всей. И молитва совершает свое дело, и так было. Вот мы читаем в Деяниях апостолов, вы помните, как там люди приносили какие-то колдовские книги свои?
1: Да.
0: Приносили, а это дорогая была литература, они сжигали их там на огромную сумму, они сжигали. Откуда мысль такая? Откуда идея такая появилась? Это идея покаяния, освобождения совести от всего этого нечистого, ненужного. А почему, например, тот же Варнава, один из апостолов, левит родом из Кипра, продал свою землю, на это в преддверии Анании и Сапфиры, и принес средства, положил их у ног апостолов. А во второй главе
1: сегодня
0: мы читаем...
1: сегодня люди предпочитают землю на Кипре не продавать, а покупать.
0: Покупать, да, или сдавать в аренду ее, что также неплохо. Что движело этими людьми? И понятно, что это движение, оно зарождалось в атмосфере церкви единой цели. Ко второй главе, обращаясь к книге «Деяния апостолов», мы читаем: «Продавали имение, всякую собственность разделяли всем, смотря по нужде каждого». Это ни в коем случае не утопический проект, который попытался социализировать группу людей, ну, и дать от каждого по возможности, а каждому по потребности. Это духовное явление и течение. Оно не стало системным. Оно имеет временный характер, и оно и сегодня иногда расцветает. Вот это, когда люди в качестве предпочтений отдают свои финансы на какие-то проекты духовные, там, миссионерские или благотворительные, социальные и так далее. Что ими движет? Ими движет сердечный, ну, порыв такой, порыв, желание каким-то образом, это храмовый порядок и храмовая, ну, опять же, дисциплина, не дисциплина. В храм можно было войти только через жертвенник. И там не только жертвы за грехи. Это удивительно. И мы сегодня иногда наблюдаем, ну, интересные такие случаи, когда тот или иной человек, ну, приглашает к себе домой там товарищей, там стол накрывает, что-то еще, подарки дарит. У него расположено сердце, он хочет каким-то образом... ну, выразить свою доброту. Это есть жертвенность, такая мирная жертва, да, к Господу. Или к Господу приносили жертву всесожжения. Это не было жертва за грех, а просто желание сделать нечто доброе для своего Бога. Так вот, церковь в данном случае единственное место на земле, которое официально Богом признано для того, чтобы там Ему принести приятное благоухание. В некоторых случаях даже нет необходимости молиться за исцеление. Вот бывает такая ситуация, когда человек, просто придя в церковь, находясь в атмосфере поклонения Господу Богу, расположен к тому, чтобы жертвовать, как бывает иногда во время собрания, во время литургии, да, человек вдохновляется внутренне и принимает решение. Он говорит: «Господь, я для тебя сделаю вот это и вот это». Собрание прошло, он вышел на улицу, думаю, а что я такое там подумал?
1: Да, есть такое.
0: Да, надо там, не надо. И начинает вспять поворачивать свое решение, и это для него не всегда завершается благополучно. Хотя Господь, Он не мелочен. Он понимает нашу мелочность, нашу посредственность. Но за лучшее не говорить лишнего пред Богом. Ну да, там подумал, хорошо, подумал, но не торопись делать заявление. Хотя есть примеры заявлений, мы не знаем, как они были исполнены, того же Закхея, да? Он говорит: половину имения моего раздам нищим. Важное очень заявление, но его нужно исполнять. И оно ценно в глазах Господа. В глазах Господа ценна жертвенность людей, потому что жертвенность – это божественная черта. Божественная черта. Это не вопрос дисциплины даже. Это вопрос открытого, огромного сердца, да, желающего что-то для Господа принести. И Господь отвечает на подобные порывы, отвечает успехом, да. Сколько людей, ну, я знаю по жизни, они приходили в церковь, просили: помолитесь, там работы нет, того нет, этого нет. А им совет дает служитель, говорит: а вы пробовали, ну, например, из того, что у вас есть, ну, как-то что-то посвящать Господу? Он говорит: да у нас мало совсем, а вы попробуйте. И действительно, в некоторых случаях учение о сеянии и жатве, оно исковерканное, оно одностороннее. Но когда люди искренне искренне стараются хотя бы такую примитивную жертву Господу принести, Господь отвечает интересным образом. И человек получает работу неплохую. Ему, и он отвечает Господу на Господне благословение. Это сверхъестественное, вот в данном случае, это сверхъестественное, потому что Господь располагает сердца людей. Ну, и да. Люди на это реагируют.
1: Николай Викторович, у многих все-таки возникает такая идея, но она скорее, на мой взгляд, романтическая, что вот первая церковь, она идеальная, а сегодняшняя, ну, она вот не идеальная. Но, тем не менее, если мы посмотрим внимательно на первую церковь, мы понимаем, что, ну, как-то сложно осуществить этот проект и по политическим и по экономическим соображениям, ну, по социальным, по многим другим. И вот сколько ни было попыток, они все оканчивались, построить такую коммуну, они все оканчивались каким-то таким вот не очень хорошим результатом. Почему такое? И на что нам нужно смотреть, действительно?
0: Юрий Анатольевич, у нас недостаточно времени, но я бы привел серьезную доказательную базу к тому, чтобы убедить наших оппонентов в том, что ранняя церковь – это церковь несовершенная. Это начало становления. Это вопросов больше, чем ответов. К концу первого века церковь была представлена небольшими группами людей, которые по семьям собирались. Отчасти поэтому возникло и апокалиптическое откровение Иоанна Богослова, которое дал ему Господь. Даже чисто по логике, церковь современная – это церковь взрослая, церковь зрелая. Учитывая ее масштабы, учитывая вызовы, которые выдерживает современная церковь. Что касается ранней церкви, мы не имеем предметных доказательств масштабных гонений на нее. Да, апостолы, они пострадали. Стефан был казнен, Иаков был казнен. Но иногда некоторые проповедники, они просто выдумывают про эти гонения, которых в таком масштабе их не было. У нас немного исторических источников, Евсевий Кесарийский, я бы больше склонился верить или использовать источник такой, как Гай Светоний Транквилл, это был архиватор римских императоров, и он ничего не говорит о каких-то масштабных там казнях, то, о чем сегодня слагаются какие-то киноленты, и много очень выдуманного в этом отношении. Церковь нельзя назвать раннюю или поздно, она просто церковь. Это тело Господа Иисуса Христа. И оно не может деградировать. Вот когда проповедники заявляют о том, что вот современная церковь, это, во-первых, человек берет на себя ответственность, то, что он не способен доказать. Для того, чтобы судить в полноте о церкви, нужно объехать все церковные общины мировые. И потом делать какой-то вывод. У нас нет ни такой ни власти, ни возможности, ни времени. Но у нас есть Евангелие. У нас есть картина вот последней такой фотографии церкви. Да? Это невеста приготавливаемая. Невеста не может быть в грязной одежде. Она не может быть с поломанным каблуком. Она не может быть со стрепанными волосами. Верно? Невеста совершенная. Современная церковь, которая готовится к встрече с Иисусом Христом, это церковь целеустремленная, это церковь сильная, это церковь, как полки со знаменами, церковь мужественная и церковь, которая четко знает Божьи все намерения. Ошибочным считаю мнение, что образ современной церкви – это показан в обращении к ангелу Ладикийской церкви. Проблема Ладикии были всегда. Всегда были теплые люди, всегда были самонадеянные, о себе что-то думающие. Но церковь современная, она показана в видении первой главы книги Откровения, где Христос посреди семи золотых светильников. Золотых светильников. И в руке у Христа 7 звезд. Это 7 ангелов. Это константа. Это не обсуждается. Ни в коей мере не обсуждается. Поэтому, ну, я думаю, не то, что это мое личное мнение. Это естественная составляющая Евангелия, указывающая на то, что когда что-то мы строим маленькое, начинаем, несовершенное, потом приобретаем опыт, потом оно испытывается, и в результате, вот 2000 лет прошло, если сказать, что церковь несовершенная, сказать, что Христос не умеет строить церковь, не мы строим церковь, ее строит Господь. Поэтому здесь есть примеры, которые нам приемлемы, есть то, что мы не можем чему подражать. И неправильно думать, что каждый день к церкви присоединялись тысячи людей. Есть там феномены такие, есть какие-то исключения из правил, но ничего нового не было там, и сегодня мы ничего нового относительно церкви не можем преподнести или придумать. Поэтому хорошо, спите спокойно и живите спокойно, потому что Господь созидает церковь, как тогда, так и сегодня.
1: Хорошо. Ну, наше время уже вышло. Разговор о церкви – это такой длительный, можно сказать, даже бесконечный. Всегда на протяжении ее истории мы рассуждали, рассуждали, рассуждали. Наверное, этого и требует вдумчивое духовное домостроительство.
0: Ну, у нас еще возможность будет порассуждать на других передачах, на темы, которые мы еще сегодня не затронули. Их достаточно.
1: Всем благословений, друзья. Спасибо за вашу поддержку.
0: Да, хорошего дня всем.
2: Вы слушаете «Христианское радио».
3: Вы слушаете

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council for World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaire Ministers Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaire Ministries Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

нашей жизни.

0: мой лучший друг.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

За каждый миг благодарю. За свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной.

0: Библейские притчи. Мельник. Жил когда-то на свете один жадный мельник. Его маленькая водяная мельница стояла на берегу небольшой речушки. На опушке леса мельник перегородил речку большой плотиной, за плотиной собиралось много-много воды, так что получилось целое озеро. По специальной трубе вода стекала с большой высоты на мельничное колесо и тем приводила его в движение. Ежедневно он перемалывал на своей мельнице много мешков зерна. Однажды мельник заметил небольшую трещину в стене плотины. Ему посоветовали сразу же отремонтировать ее, чтобы не случилось какого несчастья. Но жадный мельник сказал, что о такой мелочи даже говорить не стоит, и что несколько капель, которые просачиваются сквозь трещину, не смогут повредить плотине. На самом же деле ему просто не хотелось тратить время и деньги на ремонт. Вечером трещина стала шире. Рабочие на мельнице обратили на это внимание мельника и попросили его заделать трещину. Но жадность мельника затмила его здравый рассудок. «Сегодня уже поздно», — сказал он, — «подождем до завтра». Полночь мельник проснулся от сильного шума. Он вскочил с кровати и сбежал по лестнице вниз и увидел, что плотину прорвало, и вода из-за пруда растекается. Мельник увидел, что почти все его поля залиты водой. Маленькая причина, а какие большие последствия.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 2 июня. Партнер на всю жизнь. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Книга пророка Иеремии 10:23. В сегодняшнем стихе пророк открывает нам важную истину. Люди не могут управлять своей жизнью должным образом. Нам постоянно нужна помощь, и признание этого факта – свидетельство духовной зрелости, а не признак слабости. Мы все слабы, пока не обретем силу в Боге. Чем скорее мы это осознаем, тем лучше для нас. Вы можете находиться в такой же ситуации, как я когда-то. Вы стараетесь изо всех сил навести порядок в своей жизни, но у вас ничего не выходит. Проблема не в том, что вы ни на что не способны, а в том, что вы не знаете, куда обращаться за помощью. Бог не позволит нам добиться подлинного успеха без Его помощи. Помните, что успех – это не способность приобретать материальные богатства, а умение наслаждаться жизнью и Божьими благословениями. Люди могут иметь высокий статус в обществе, деньги, власть, славу, но при этом они могут быть лишены того, что действительно важно – хороших отношений с окружающими, правильного положения в глазах Бога, мира, радости, удовлетворенности, здоровья и умения наслаждаться жизнью. Согласно Псалму 126:1, «Если Господь не построит дом, строители трудятся напрасно. Мы можем что-нибудь построить, но это сооружение не будет прочным, если Бог не принимал участие в его возведении. Он наш партнер на всю жизнь, и поэтому Он хочет участвовать во всех наших начинаниях. Бога интересуют все аспекты нашей жизни. Он хочет направлять нас во всем, что мы делаем. Осознание этой истины – начало удивительного и захватывающего путешествия длиною в жизнь. Божье слово на сегодня. Позвольте Богу быть вашим партнером. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
0: Радио «Пилигрим».

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 2 июня, и наша тема сегодня — учение Иисуса в горнице. Когда Иисус собрал учеников в горнице, Он сказал им очень важные вещи о Святом Духе и о служении Святого Духа. В Евангелии от Иоанна 14:18 Иисус сказал: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Слово «сироты» является греческим словом «орфанос». Именно от этого слова происходит английское слово «орфан» — «сирота». Это слово могло описывать детей, которых бросили родители, или оно могло описывать учеников, которых оставил учитель. И в этом стихе Иисус говорит: «Когда уйду, я не покину вас, я не оставлю вас как сирот, или учеников, которых бросили. Я приду к вам». И Иисус продолжает словами: «Я приду к вам через служение Святого Духа». Мы будем говорить об этом завтра. Пожалуйста, запомните, Иисус не оставил вас, Он послал Духа Святого, чтобы Он был вашим учителем и взращивал вас. Подумайте об этом сегодня.

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

неба, я Господь, Бог твой. Держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе,

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of the World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaires Ministres Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaire Ministries Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Значит, говоришь, это твой первый полет в качестве помощника капитана?
1: Так и есть, первый. Мне еще надо получше с этой машиной познакомиться. Вот та красная кнопка мигает, это что?
0: Это индикатор ТНН.
1: Что? ТНН?
0: Топливо на нуле.
1: У нас пустой бак! Так что вы сидите?
0: Дай-ка я загляну в руководство. Так, вот, если загорается красный индикатор, пункт первый. Закройте глаза, сложите ладони вместе.
1: Что дальше?
0: У вас глаза открыты, закройте глаза.
1: Закрыла, дальше.
0: Пункт два. Исповедуйте ваши грехи пред Господом Иисусом Христом.
1: Господи, я нарушила скорость. Я обманула продавца. Вчера я пнула собаку.
0: Подожди, здесь есть сноска.
1: Сноска?
0: Да, просто признайтесь, что вы грешник.
1: Поняла, я грешная, грешная. Дальше?
0: Пункт 3. Попросите Христа спасти вас.
1: Что? Попросить Христа спасти меня?
0: Согласно Библии, только Христос может простить человека и принять на небеса.
1: Небеса? Какие небеса? Самолет падает?
0: Самолет падает? Подожди. Когда самолет падает, загорается желтый индикатор.
1: Что? Желтый? А красный что?
0: Красный? Фу, ты перепутал. Это значит, что бортпроводники приступили к раздаче обедов. Простите.
1: Я не то, чтобы ее пнула.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио Пилигрим.

большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Это самое прекрасное, что дал Бог человеку.

Ты меня петь научил, потому моя песня смолкает. Это ты в меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 16. Как следует понимать то, что человеку обещано Богом жизнь вечная прежде времен вечных. Признаюсь, я понятия не имею, какие века прошли прежде сотворения рода человеческого. Но не сомневаюсь, что решительно нет никакой твари совечной Творцу. И апостол говорит о временах вечных, и притом не о будущих, а, что более удивительно, о прошедших. Вот его слова: «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово». Послание к Титу, глава 1, стихи 2 и 3. Таким образом, по его словам, прежде были времена вечные, которые, однако, не были совечными Богу. Если же он прежде вековых времен не только был, но и обещал жизнь вечную, которую явил в надлежащее время, то что другое это означает, как не слово его? Ибо это слово и есть жизнь вечная. Как же иначе он обетовал, обещая без сомнения людям, которых еще не было прежде вековых времен, как не так, что в вечности его и в самом слове его, совечном ему, уже предопределено было то, что должно было быть в свое время. Глава 17. Что относительно неизменяемого решения или воли Божией утверждает здравая вера вопреки умозаключениям тех, кои полагают, что дела Божии, повторяясь от вечности, постоянно возвращаются через те же кругообращения веков. Не сомневаюсь я и в том, что прежде сотворения первого человека никогда не было никакого человека, ни того же самого, несколько раз возвращавшегося через какие-то кругообращения, ни какого-либо другого, подобного ему по природе. От этой веры не могут отклонить меня и аргументы философов, из которых самым остроумным признается тот, согласно которому утверждают, что ничто неопределенное не может быть постигнуто никаким знанием, а потому, говорят, Бог имеет у себя все конечные основания всех конечных вещей, сознаваемых им. Благость же его ни в какое время не должна представляться праздной, так чтобы его действие, которому предшествовало вечное неделание, казалось временным, как будто бы Бог вследствие раскаяния в своей прежней безначальной бездеятельности приступил к творению. Поэтому, говорят, необходимо должно повторяться постоянно одно и то же и постоянно проходить, чтобы снова повториться, или при постоянном пребывании изменяющегося мира, который всегда был, однако был создан без начала времени, или при постоянно повторяющемся и долженствующем постоянно повторяться создании и разрушении его в известные моменты. А иначе, мол, признавая Бога когда-либо в первый раз начавшим свое творение, мы придем к мысли, что он некоторым образом осудил свою прежнюю бездеятельность как праздную и ленусную, и вследствие этого ему неугодную, и потому изменил ее. Если же представлять, что он всегда творил, хотя временное, но то одно, то другое, и таким образом дошел, наконец, до творения человека, которого никогда прежде не творил, то окажется, что не в силу знания, которым, как они думают, не может быть охвачено что-либо неопределенное, а как бы по внушению минуты, как пришло на ум, по какому-то случайному непостоянству, он создал то, что создал. Затем говорят, если допустить те кругообращения, в которые при пребывании ли мира, или же при включении и им своих повторяющихся происхождений и разрушений в эти кругообращения, повторяются одни и те же временные явления, то не приписывается Богу ни бездеятельный и притом столь продолжительный и безначальный покой, ни непредвиденная случайность его дел. Ибо если бы не повторялось одно и то же, то бесконечное не могло бы быть объято в своем разнообразии никаким его знанием или предвидением. Если бы разум и не был в состоянии опровергнуть этих доказательств, которыми нечестивые стараются совратить наше простое благочестие с прямого пути, чтобы мы блуждали с ними окрест, то их должна осмеять вера. Но при помощи Господа Бога нашего здравый ум разрывает эти вращающиеся круги, измышленные воображением. Главным образом они заблуждаются и предпочитают ходить ложным окольным путем, а не истинным и прямым, потому что измеряют своим человеческим, изменяемым и ограниченным умом ум божественный, совершенно неизменяемый, объемлющий всякую бесконечность и исчисляющий все бесчисленное без чередования мыслей. С ними происходит то, что говорит апостол. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 12. Когда им приходит на ум сделать что-либо новое, они делают это по новому решению, потому что имеют изменяемый ум. Так и Бога, которого они не могут постигнуть, а представляют вместо Него самих себя. Они сравнивают не Его с Ним же, а самих себя, и не с Ним, но с собой. Нам же неприлично думать, что в одном расположении находится Бог, когда Он покоится, и в другом, когда действует. Потому что о Нем нельзя сказать даже того, чтобы Он был в том или ином расположении, как будто бы в Его природе может происходить нечто такое, чего не было прежде. Ибо кто имеет то или другое расположение, тот, очевидно, испытывает известное состояние, а все то, что испытывает подобное, изменяемо. Итак, с мыслью о его покое не должна соединяться мысль о праздности, лености и бездействии, равно как с мыслью о деятельности его не должна соединяться мысль о труде, напряжении и старании. Он может действовать, покоясь, и покоиться, действуя. Он может совершать новое дело не по новому, но по вечному намерению. И не по раскаянию в прежнем неделании он начинает делать то, чего прежде не делал. Но если прежде покоился, а потом стал делать, я не знаю, как это может быть понято человеком, то без сомнения называемое «прежде» и «потом» было по отношению к вещам, прежде не бывшим и потом явившимся. В нем же последующая воля не изменила и не уничтожила предшествующую, как другую волю, но одной и той же вечной и неизменяемой волей он создал то, чтобы созданные им вещи не были прежде, пока они не были, и чтобы были потом, когда они начали быть. Через это он удивительным образом показал могущим видеть, что он не имел нужды в тварях, но создал их по единой благости, так как и без них он пребывал в безначальной вечности не менее блаженным.

0: слово наставления. Радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Сила Духа для освобождения. 2 Коринфянам, 1 глава, 10 стих. Который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит. Какое прекрасное заявление! Павел говорит: «Дух освободил меня от безнадежной ситуации. Он освобождает меня даже прямо сейчас, и он будет продолжать освобождать меня в моих бедствиях». Получение Святого Духа – это не эмоциональная демонстрация, хотя я верю, что есть демонстрация Духа, но это постоянно возрастающее познание о Его освобождающей силе. Я повторяю слова Павла. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. По словам Петра, божественная сила Духа не приходит для демонстрации. Она приходит прежде всего через познание призвавшего нас. «И от полноты Его все мы приняли». Иоанна, 1 глава, 16 стих. Более того, мы не примем Духа Святого до тех пор, пока не отдадим Ему полный контроль. Мы должны доверить заботу о себе полностью Ему. Позвольте дать вам последнюю иллюстрацию этого. В 19 главе Бытия мы находим Лота и его семью в большой проблеме. На их город Содом должен прийти суд, и Бог посылает ангелов освободить их. Лот открыл дверь посланникам Господа, и те вошли в дом. Они имели силу освободить всю семью, но ангелы не были приняты. В конце концов, ангелы вынуждены силой воли своей вытащить Лота и его семью из Содома. Божий план был освободить их. Он должен был кормить, одеть и позаботиться о них. Но, как мы все знаем, жена Лота посмотрела назад и умерла. Предупреждение ангела было ясно. Если вы хотите, чтобы Бог взял контроль, то вы должны отдать ему вожжи. Если вы ожидаете его освобождения, то оставьте свои планы и идите его путем. А короче, Дух Святой не использует свою силу на сомневающихся, неверующие не в его плане. Если это таков Божий путь, нам надо желать позволить ему изменять наши жизни.
2: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 8. Развлечение. Наша природа такова, что требует непрестанного движения. Полный покой означает смерть. Удел человека — непостоянство, тоска, тревога. Тоска, снедающая человека, когда ему приходится бросать то, к чему он пристрастился. Некто вполне доволен своим домашним очагом, но вот он встретил женщину и увлекся ею, или несколько дней кряду увлеченно играл в карты. Заставьте его вернуться к прежнему образу жизни, и он затоскует. История из самых обыденных. Тоска. Нет на свете ничего более непереносимого для человека, нежели полный покой, не нарушаемый ни страстями, ни делами, ни развлечениями, ни вообще какими-нибудь занятиями. Вот тогда он и начинает по-настоящему чувствовать свою ничтожность, заброшенность, зависимость, свое несовершенство и бессилие, свою пустоту. Из глубины его души немедленно выползают тоска, угрюмство, печаль, горечь, озлобление, отчаяние. Беспокойство. Солдат пеняет на тяготы своего дела, пахарь на тяготы своего, но попробуйте обречь их на безделье. В сражении нас пленяет само сражение, а не его победоносный конец. Мы любим смотреть на бои животных, а не на победителя, терзающего свою жертву, хотя, казалось бы, чего нам и ждать, как не победы. Однако стоит ее дождаться, и мы сыты по горло. Точно так же обстоит дело и с любой азартной игрой, и с поисками истины. Мы любим следить за столкновением несхожих мнений во время диспутов, но вот обдумать найденную истину — нет уж, увольте. Мы радуемся ей лишь, когда она при нас рождается в спорах. И со страстями то же самое. Мы жадно следим за их противоборством, но вот одна победила. И какое это грубое зрелище! Нам важна не суть вещей, важны лишь ее поиски. Поэтому мало чего стоят те сцены в театральных пьесах, где довольство не сдобрено тревогой, несчастье надеждой, где только есть что грубое вожделение или безжалостная жестокость. Чтобы понять смысл всех человеческих занятий, достаточно вникнуть в суть развлечений. Развлечения. Я нередко размышлял, о, какие треволнения, опасности и невзгоды подстерегают всех, кто живет при дворе или в военном лагере, где вечно зреют распри, дерзкие, а порой и преступные замыслы, бушуют страсти и так далее. И пришел к выводу, что главная беда человека в его неспособности к спокойному существованию, к домоседству. И если бы люди, у которых довольно средств для безбедной жизни, умели, не томясь, а радуясь, сидеть в своем углу, разве пускались бы они в плавание или принимали бы участие в осаде крепостей? Они лишь потому транжирят деньги, покупая воинские должности, что им невыносим вид одних и тех же городских стен, и лишь потому ищут с кем бы поболтать и развлечься игрою в карты, что томятся, сидя дома. Но потом, когда я глубже вник в это людское свойство, порождающее столько бед, мне захотелось докопаться до причины, лежащей в его основе. И такая причина действительно обнаружилась, и очень серьезная, ибо состоит она в изначальной бедственности нашего положения, в хрупкости, смертности и такой горестной ничтожности человека, что стоит нам вдуматься в это, и уже ничто не может нас утешить. В нашем мире из всех положений

несчастнее самого жалкого из своих подданных, который в эту минуту играет в шары и вообще развлекается. Вот почему люди так ценят игры и болтовню с женщинами, так стремятся попасть на войну или занять высокую должность. Не в том дело, что они рассчитывают обрести таким путем счастье, что и впрямь воображают, будто в карточном выигрыше или затравленном зайце таится истинное блаженство. Им не нужен ни этот выигрыш, ни этот заяц. Все мы ищем не того мирного и ленивого существования, которое оставляет сколько угодно досуга для мыслей о нашей горестной судьбе, не военных опасностей и должностных тягот, но треволнений, развлекающих нас и уводящих прочь от подобных раздумий. Вот почему люди так любят шум и суету, вот почему им так невыносимо тюремное заключение и так непонятны радости одиночества. Величайшее преимущество монарха в том и состоит, что его наперебой стараются развлечь, ублажить всевозможными забавами. Монарх окружен придворными, чья единственная забота — веселить монарха и отвлекать его от мыслей о себе. Ибо, хотя он и монарх, эти мысли повергают его в скорбь. Только это и смогли в поисках счастья придумать люди. Да чего же мало понимает в человеческой натуре тот, кто, напустив на себя глубокомысленный вид, возмущается столь неразумным времяпрепровождением, как целодневная охота на зайца, которого те же самые охотники погнушались бы купить. А дело в том, что заяц сам по себе не спасает от мыслей о смерти, о нашем бедственном положении, тогда как охота на него спасает, не оставляя места вообще ни для каких мыслей. Поэтому, возражая на упрек, зачем, мол, они, сломя голову, гоняются за какой-то совершенно ненужной им добычей? Охотники, подумая о них хорошенько, должны были бы сказать, что просто им нужна какая-нибудь волнующая, неистовая забава, дабы уйти от мысли о себе, а бегущая дичь манит мчаться вдогонку и увлекает все помыслы охотника. Столь разумным возражением они поставили бы своих противников в тупик, но оно не приходит им в голову, потому что люди плохо разбираются в собственной душе. Им невдомек, что главная их цель — сама охота, а не дичь. Они воображают, будто обретут покой, если добьются такой-то должности, забывая, как ненасытна их алчность, и впрямь верят, что лишь к этому покою и стремятся, хотя в действительности ищут одних только треволнений. Некое безотчетное чувство толкает человека на поиски мерзких дел и развлечений, и происходит это потому, что он непрерывно ощущает горестность своего бытия. Меж тем другое безотчетное чувство, наследие, доставшееся от нашей первоначальной непорочной природы, подсказывает, что счастье не в житейском водовороте, а в покое, и столкновение столь противоречивых чувств рождает в каждом из нас смутное, неосознанное желание искать бури во имя покоя, равно как и надежду на то, что, победив еще какие-то трудности, мы ощутим полное довольство, и перед нами откроется путь к душевному умиротворению. Так протекают дни и годы нашей жизни. Мы преодолеваем препятствия, дабы обрести покой, но, едва справившись с ними, начинаем тяготиться этим самым покоем, ибо сразу попадаем во власть мыслей о бедах, уже нагрянувших или грядущих. И даже будь мы защищены от любых бед, томительная тоска, искони коренящаяся в нашем сердце, пробьется наружу и напитает ядом наш ум. Так несчастен человек, что томится тоской даже без всякой причины, просто в силу особого своего склада, и одновременно так суетен, что сколько бы у него ни было самых основательных причин для тоски, он способен развлечься любой малостью, вроде игры в бильярд.

0: ярд или мяч. Но, спросите вы, зачем ему нужно резаться в карты? А затем, чтобы завтра похваляться в кругу друзей, мол, я обыграл такого-то. И вот одни лезут из кожи вон в своих кабинетах, часть блеснуть перед учеными решением никем до сих пор не решенной алгебраической задачи. Другие, на мой взгляд, не менее глупые, подвергают себя смертельной опасности, чтобы похваляться одержанной победой. И, наконец, третьи тратят все силы, стараясь запомнить эти события, но не за тем, чтобы извлечь из них урок мудрости, а только чтобы показать свою осведомленность. И уж эти самые глупые из всей честной компании, потому что они глупы сознанием дела, тогда как другие глупы, может быть, по неведению. Иной человек живет, не ведая тоски, потому что ежедневно играет по маленькой. Но попробуйте каждое утро выплачивать ему столько денег, сколько он мог бы выиграть за день, запретив при этом играть, и он почувствует себя несчастным. Мне, вероятно, возразят, что играет он для развлечения, а не для выигрыша. В таком случае позвольте ему играть, но не на деньги, и опять он быстро затоскует, ибо в этой игре не будет азарта. Значит, развлечение развлечению рознь. Тягучее, неоживленное страстью, оно никому не нужно. Человек должен увлечься, должен обмануть себя, убедив, будто обретет счастье, выиграв деньги. Хотя не взял бы их, если бы взамен пришлось отказаться от игры. Должен выдумать себе цель, а потом стремиться к ней, попеременно терзаясь из-за этой выдуманной цели неутоленным желанием, злобой, страхом, точь-в-точь как ребенок, который пугается рожи, им самим намалеванной. Как могло случиться, что сей господин, недавно утративший единственного сына, изведенный всяческими дрязгами и тяжбами и пребывавший еще нынче утром в глубоком унынии, сейчас и думать забыл о своих горестях? Не удивляйтесь, он поглощен вопросом, куда ринется вепрь, которого уже 6 часов подряд ожесточенно травят собаки. Этого вполне достаточно. Как бы ни был опечален человек, но придумайте для него развлечение, и он на время обретет счастье. И как бы ни был счастлив человек, но отнимите у него все забавы, все буйные развлечения, прогоняющие тоску, и он сразу помрачнеет, сразу почувствует себя несчастным. Нет развлечений — нет радости. Есть развлечения — нет печали. Счастье сильных мира сего в том и состоит, что у них никогда не бывает недостатка в развлечениях и развлекателях. И вот еще о чем следует подумать. Не потому ли стоит быть суперинтендантом, канцлером, председателем суда, что их с утра до ночи осаждают просители со всех концов страны, не оставляя ни часу на дню для мысли о самих себе? А какими несчастными и покинутыми чувствуют себя эти люди, когда, попав в опалу, принуждены жить в своих поместьях, хотя у них там вдоволь добра и заботливых слуг? Теперь-то им никто не мешает отдаваться мыслям о себе. Развлечение. Неужели монарху для полноты счастья недовольно одного лишь созерцания всего величия своего сана? И его, как зауряднейшего из смертных, надобно развлекать, тем самым мешая этому созерцанию? Я отлично понимаю, что забить человеку голову мыслями о том, изящно ли он танцует, и таким путем отвлечь от воспоминания о семейных дрязгах, значит его осчастливить. Но так ли обстоит дело с монархом, и станет ли он счастливее, если предпочтет суетные развлечения созерцанию собственного величия? Да и вообще, существует ли на свете занятие, более благотворное для его ума? Может быть, побуждая короля старательно выделывать танцевальные па в такт музыки или ловко отбивать мяч, Ему мешают безмятежно наслаждаться ореолом блистательной своей славы и, значит, замутняют его радость. Что ж, пусть и сделают попытку, пусть попробуют оставить монарха в полном одиночестве, ничем не ублажая чувства, ничем не занимая ум, без единого спутника, дабы он на досуге мог целиком предаться мыслям о себе. И тогда все обнаружат, что монарх, лишенный развлечений, глубоко обездоленный человек. Вот почему все так бдительно следят за тем, чтобы монарх всегда был окружен людьми, чья единственная забота — перемежать его труды развлечениями, полнить досуг играми и забавами, дабы не оставалось даже минутных пустот. В общем, монарха неотступно сопровождают приближенные, которые только и думают, как бы не оставить повелителя наедине с самим собой, помешать ему погрузиться в мысли о себе, ибо всем понятно, даже монарх в таких случаях ощущает глубокую свою обездоленность. Я говорю все это о монархе-христианине именно как о монархе, а не как о христианине. Развлечение. Человек с молодых ногтей только и слышит, что он должен печься о своем добром имени, о своем благополучии, о своих друзьях и вдобавок еще о добром имени и благополучии этих друзей. Его обременяют множеством занятий, изучением иностранных языков, телесными упражнениями, неустанно вбивая в голову, что не быть ему счастливым, если он и помянутые друзья не сохранят в должном порядке здоровье, имущество, доброго имени, и что нехватка даже самой малости равносильна несчастью. И на него обрушивают столько дел, возлагают столько обязанностей, что от зари до зари он в беспрерывной суете. Вот уж диковинный способ помочь человеку стать счастливым, скажете вы. Не самый ли верный сделать его несчастным? Ну нет, есть вернее. Отнимите у него все эти тягостные занятия. И он вдруг увидит себя, начнет думать, что же он такое, откуда пришел, куда идет. Вот почему человека необходимо погрузить в дела, тем самым отвратив от мыслей. И по той же причине, изобретя для него множество важных дел, ему советуют каждый свободный час посвящать играм, развлечениям, не сидеть сложа руки. Как пусто человеческое сердце и сколько нечистот в этой пустоте. Всякое пышно обставленное развлечение идет во вред истинно христианской жизни. Но из всех развлечений, придуманных в миру, особенно следует опасаться театра. Людские страсти показаны там столь изящно и столь натурально, что взбудораживают и порождают их в наших собственных сердцах. В первую голову это относится к любви, особенно если она предстает в облике целомудренным и возвышенным. Ибо чем непорочнее явленная на подмостках любовь, тем глубже она затрагивает непорочные души. Ну, а ее пылкость ублажает наше самолюбие, и в нем зреет желание зажечь в ком-то пламень, так искусно только что представленный. Одновременно мы все больше укрепляемся в мысли, основанной на возвышенности изображенных комедиантами чувств, что подобные чувства отнюдь не опасны. И самые чистые души проникаются уверенностью, будто ничем не запятнают своей чистоты, если в них зародится столь благоразумная любовь. И вот когда человек уходит из театра, его сердце так переполнено всеми прелестями и красотами любви, а душа и ум так уверовали в ее непорочность, что он уже распахнут навстречу ее первым впечатлениям, вернее, уже ищет возможности посеять любовь в другом сердце и снять потом урожай таких же наслаждений и жертв, какие были только что так красиво изображены актерами. Мы способны сосредоточенно размышлять только о чем-нибудь одном. Думать сразу о двух предметах мы не умеем. Вот и наши понятия о благе, от мира сего, а не от Бога. Вне всякого сомнения, человек сотворен для того, чтобы думать. Это и его главное достоинство, и главное дело всей жизни, а главный долг — думать, как ему приличествует. Что касается порядка, то начинать следует с размышления о самом себе, о своем Создателе и о своем конце. А о чем думают в свете? Отнюдь не об этих материях, а о том, как бы поплясать, побряцать на лютне, спеть песенку, сочинить стишки, поиграть в кольцо и так далее. Повоевать, добиться королевского престола, ни на минуту не задумываясь над тем, что же это значит — быть королем, быть человеком. Кто не видит все тщеты человеческого существования, тот сам исполнен тщеты. Впрочем, кто ж ее не видит, кроме, разумеется, юнцов, захлестнутых пустозвонством, развлечениями и мыслями о своем будущем? Но отнимите у них эти развлечения, и тотчас на ваших глазах они начнут сохнуть от тоски, почувствуют, пусть даже бессознательно, все свое ничтожество. Человек так несчастно устроен, что если ему нечем отвлечься от мысли о себе, он немедленно погружается в глубокую печаль. Мысли. In omnibus requiem quaesivi. Повсюду я искал покой. Будь наш земной удел поистине счастливым, у нас не было бы нужды все время отвлекать от него мысли, чтобы почувствовать себя счастливыми. Развлечение. Люди не властны уничтожить смерть, горести, полное свое неведение. Вот они и стараются не думать об этом и хотя бы таким путем добиться счастья. Несмотря на всю горестность своего удела, человек хочет быть счастливым, во что бы то ни стало счастливым, он просто не может этого не хотеть. Но как добиться счастья? Для этого нужно было бы стать бессмертным, но бессмертие человеку не дано, и тогда он придумал выход — вообще ни о чем таком не думать. Все дело в горестном ничтожестве человеческого существования. Стоило людям уразуметь это, и они немедленно придумали развлечение. Развлечение. Если бы человек и впрямь был счастлив, он чувствовал бы себя тем счастливее, больше углублялся бы в себя, подобно святому Господу. Пусть так, но ведь, предаваясь развлечениям, тоже можно чувствовать себя счастливым. Нет, нельзя, потому что, предаваясь развлечениям, человек покидает внутренний свой мир ради внешнего и тем самым становится зависимым, становится возможной жертвой тысячи случайностей, неизбежно приносящих с собой печали. Горестное ничтожество. Единственное, что способно нас утешить в горестном нашем уделе, это развлечение. И вместе с тем именно оно — горчайшая наша беда. Что, как не развлечение, уводит нас от мысли о себе и тем самым незаметно толкает к гибели? Лишенные развлечений, мы ощутили бы такую томительную тоску, что попытались бы исцелить ее средством, чье действие не столь приходяще. Но развлечения тешат нас, и мы, сами того не замечая, спешим навстречу смерти. Развлечение. Легче умереть, не думая о смерти, нежели думать о ней, когда она даже еще не грозит. Бояться смерти, когда мы вне опасности, а не когда она уже рядом, ибо человеку должно всегда быть человеком. Мы так плохо понимаем самих себя, что порою ждем смерти, хотя находимся в добром здравии, или, напротив того, считаем себя совершенно здоровыми, хотя наша смерть уже на пороге, ибо не чувствуем ни приближения горячки, ни назревания гнойника. Кромвель собирался стереть с лица земли всех истинных христиан. Он уничтожил бы королевское семейство и привел к власти свое собственное, когда бы в его мочеточнике не оказалась крупинка песка. Не сдобровать бы даже Риму, но вот появилась эта песчинка, Кромвель умер, его семейство вернулось в ничтожество, водворился мир, на троне снова король. Внезапная смерть. Вот единственное, чего следует страшиться. Именно поэтому сильные мира сего всегда держат при себе духовника. У великих и малых мира сего одинаковые беды и неудовольствия и страсти. Только одних судьба поместила на ободе вертящегося колеса, а других ближе к ступице, так что при любой тряске им легче устоять на ногах. Три гостеприимца. Разве поверил бы тот, кто вел дружбу с королем английским, королем польским и королевой шведской, что когда-нибудь он может остаться без крова и пристанища? Когда Августу сообщили, что по приказу Ирода были преданы избиению все младенцы, не достигшие 2 лет, в том числе и собственный сын владыки, он сказал, что лучше уж быть поросенком Ирода, нежели его сыном. Макробий, Сатурналии, книга 2, глава 4. Мы беспечно устремляемся к пропасти, заслонив глаза, чем попало, чтобы не видеть, куда бежим. Пусть сама по себе пьеса и хороша, но последний акт кровав. 2-3 горсти земли на голову и конец. Навсегда.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.
2: Прямо сейчас новости христианского мира.
3: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», — сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка, и неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы. потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaires Ministres Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaires Ministres Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 2. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость. Из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих». Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни». «Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее». Глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истина, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром. А другие говорили: ангел говорил ему. Иисус на это сказал: не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Народ отвечал ему: мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий? Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Сколько чудес сотворил он пред ними, и они не веровали в него. Да сбудется слово Исаии пророка: Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что еще сказал Исаия: народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня, и видящий меня видит пославшего меня. Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день, ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 16. «И принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы. Когда Давид окончил всесожжения и приношения мирных жертв, то благословил народ именем Господа и раздал всем израильтянам и мужчинам, и женщинам по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина, и поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. Асафа главным, вторым по нем Захарию, и Еиела, Шемирамофа, и Ехиила, Матафию, Елиафа и Ванею, Авет и Дома и Иеиила с псалтырями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах, Аванею и Азиила священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом Завета Божия. В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. «Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, брецайте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа, взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его, поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его, вы, семя Израилева, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он Господь Бог наш, суды Его по всей земле. Помните вечно завет его, слово, которое он заповедал в тысячу родов, то, что завещал Аврааму и чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дам я землю ханаанскую в наследственный удел вам». Они были тогда малочисленны и ничтожны, и пришельцы в ней, и переходили от народа к народу, и из одного царства к другому народу, но он никому не позволил обижать их и обличал за них царей. «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. Пойте Господу вся земля, благовествуйте изо дня в день спасение Его. Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов. Ибо все боги народов – ничто, а Господь небеса сотворил, слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте Его». «Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. Трепещи пред Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется. Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует». «Да плещет море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, да ликует вместе все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо он идет судить землю. Славьте Господа, ибо вовек милость его, и скажите: спаси нас, Боже, спаситель наш, собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя Твое и да хвалимся славою Твоею». «Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века!» И сказал весь народ: «Аминь! Аллилуйя!» Давид оставил там, пред ковчегом завета Господня, Асафа и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно, каждый день. И Авет и Дома, и братьев его, 68 человек, Авет и Дома, сына Идифунова, и Хосу, привратниками, а Садока, священника, и братьев его священников, пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне, для возношения всесожжения Господу, на жертвенники, всесожжение постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который он заповедал Израилю. И с ними Емана, и Идифуна, и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость его. При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. Сыновей же Идифуна поставил при вратах. И пошел весь народ, каждый в свой дом, возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой. Глава 17. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану пророку: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром». И сказал Нафан Давиду: «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог». Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану: «Пойди и скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания, ибо я не жил в доме с того дня, как выбил сынов Израиля, и до сего дня, а ходил из скинии в скинию и из жилища в жилище. Где не ходил я со всем Израилем, сказал ли я хотя слово которому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой: зачем вы не построите мне дома кедрового? И теперь так скажи рабу моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда бы ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое, как имя великих на земле. И я устроил место для народа моего Израиля, и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожим, и нечестивые не станут больше теснить его, как прежде. В те дни, когда я поставил судей над народом моим Израилем, и я смирил всех врагов твоих, и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом. Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержу царство его. Он построит мне дом, и утвержу престол его навеки. Я буду ему отцом, а он будет мне сыном. И милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя. Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно». Все эти слова и все видения точно пересказал Нафан Давиду. И пришел царь Давид и стал пред лицом Господним и сказал: «Кто я, Господи Божий, и что такое дом мой, что ты так возвысил меня? Но и этого еще мало показалось в очах твоих, Боже. Ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль и взираешь на меня, как на человека великого. Господи Боже, что еще может прибавить пред тобою Давид для возвеличения раба твоего? Ты знаешь раба твоего, Господи. Для раба твоего по сердцу твоему ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие. Господи, нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами». И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, которому приходил Бог, чтобы искупить его себе в народ, сделать себе имя великим и страшным делом, прогнанием народов от лица народа твоего, который ты избавил от Египта? Ты соделал народ твой Израиля своим собственным народом навек, и ты, Господи, стал Богом его. Итак, теперь, о Господи, слово, которое ты сказал о рабе твоем и о доме его, утверди навек и сделай, как ты сказал, и да пребудет и возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог Израилев, есть Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим. Ибо ты, Боже мой, открыл рабу твоему, что ты устроишь ему дом, поэтому раб твой и дерзнул молиться пред тобою. И ныне, Господи, ты Бог, и ты сказал о рабе твоем такое благо. Начни же благословлять дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим. Ибо если ты, Господи, благословишь, то будет он благословен вовек».

0: Радио Пилигрим.
1: Друзья, благословений вам! С вами Радио Пилигрим.

0: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: нравится бывать здесь. Читать фамилии и даты, размышляя над тайным ключом какой-нибудь старой библейской цитаты. Смотреть на живые цветы и на застывшие бледные фото. Здесь теряет дыхание время,
1: и я могу разговаривать с Богом.

0: Сейчас. В прямом эфире. Тайный радиоперехват лекций профессора Вельзевулова.
1: Помните, враг действительно любит этих маленьких насекомых и до смешного ценит неповторимость каждого из них. Когда он говорит, что они должны отрешиться от себя, он имеет в виду отказ от притязания их своей воли. Когда они следуют этому наказу, он возвращает им личность во всей полноте и даже хвалится. Боюсь вполне искренне, что они тем больше предают себя, чем больше принадлежат ему. Радуясь тому, что они жертвуют даже самыми невинными проявлениями воли, он ужасается, когда они по какой-то причине изменяют самим себе. А мы им всегда должны побуждать их к этому. Даже в несущественных вопросах желательно подменить его собственный взгляд земными стандартами, условностями или модой. Я лично всегда искореняю из своего пациента всякую личную склонность, в которой нет прямого греха, вполне безобидную. Например, интерес к состязанию по крикету, коллекционирование марок или любовь к какао. Такие склонности не несут в себе, разумеется, никакой добродетели. Но в них есть какая-то невинность, какое-то смирение, самозабвение, которые мне противны. Человек, искренне и бескорыстно наслаждающийся чем-нибудь, не обращая ни малейшего внимания на то, что скажут другие, уже самим этим защищен от некоторых наших утонченных методов. Всегда старайтесь, чтобы пациент отказался от людей, книг, еды, которую он действительно любит, в пользу значительных людей, самых известных книг и самой лучшей еды. Я знал одного человека, который защищался от сильного искушения гордыни и еще более сильным пристрастием к селедке с луком. А это что?
2: Нас опять подслушивают!
0: До новых встреч!
3: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

Ты святой, великий, сильный Бог. Ты тот, кто был, кто есть и кто грядет. Ты верный, ты прекрасный, и ты превознесен. Мы славим тебя, поклоняемся тебе.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council for World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaires Ministres Canada» совместно с LifeWay Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Легионер министры из Канады заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: если я весь твой.
1: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио Пилигрим.
2: Severe weather warning. A major storm system is approaching the California coast. Please stay indoors.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов, Алексей Коломийцев. В программе «Библия говорит», и мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пастор Алексей, вопрос, с которым сталкивается каждый родитель, когда дети начинают подрастать. Когда лучше говорить с ребенком о половом созревании?
1: Очень важная тема, которая в действительности касается всех родителей, и, к сожалению, многие родители недостаточно снаряжены для того, чтобы правильно и своевременно оказать детям помощь. Это особенно важно в наше время, потому что у детей есть доступ к самого разного рода информации, в том числе и сексуального характера. И если раньше об этом где-то говорили подростки в школе или на улице, то сегодня об этих вещах начинают говорить с очень-очень раннего детства. Поэтому заметить это, предупредить и правильно прореагировать – это очень важная ответственность родителей. Я бы распределил подход к этому вопросу на несколько очень важных категорий. Но самое первое, что нужно помнить, это то, что родителям Бог отвел роль духовных проводников для детей. Когда мы читаем книгу притчи, когда мы читаем псалтирь, когда мы читаем второзаконие, помните, там сказано о том, что ты навяжи слово на косяках дверей, себе на лбу, поставь его везде, идя, вставая, ложась. То есть задача родителей заключается в том, чтобы пропитать свою собственную жизнь и жизни своих детей Божьими принципами, то есть истиной. И вот когда этот контекст устанавливается, то тогда, когда мы подходим к разного рода сложным вопросам, у нас будет уже сложившийся метод, как мы решаем эти сложные вопросы. То есть мы обращаемся к Богу, мы обращаемся к Его дизайну, обращаемся к Его целям. Цели, которые поставил Бог. Если этого нет, если вот этот навык или этот контекст не установлен, то тогда подойти к этому вопросу чрезвычайно сложно. Вот почему, для того, чтобы вы успешно могли поговорить с детьми однажды о их половом созревании или вообще о вопросах сексуальности, для этого нужно начать намного раньше, тогда, когда их еще эти вопросы не волнуют, говорить с детьми о том, что существует Бог, и у Бога есть законы, как Он создал Вселенную, как Он создал нас, как Он создал, для чего Он создал окружающее нас творение. И когда мы говорим о солнышке, когда мы говорим о дожде, когда мы говорим о дне и ночи, о лете и зиме, когда мы говорим о том, что земля дает плод, мы говорим о животных, о растениях, мы во всем этом подчеркиваем, мы говорим, у Господа есть цель, у Него есть предназначение абсолютно всего. И вот если этот контекст установлен достаточно хорошо, то тогда, когда приходит время говорить о сексуальности, нам будет сравнительно легко сказать, что у Господа есть цель и для этого. И тогда можно объяснить, какая же это цель. Для чего Господь создал сексуальность, создал мужчину и женщину? Теперь вопрос заключается в том, когда это сделать. Вот если первое есть, то есть контекст, в котором мы говорим о том, что Господь все контролирует, и Он определяет цель для всего, то к нему тогда нужно добавить еще второе. Второе – это дух настоящей заботы о развитии, духовном, психологическом, интеллектуальном развитии ребенка, чувствительность к тому, что происходит в сердце ребенка. И вот это все обрамленное в такую настоящую атмосферу доверия, которая есть между вами и вашими детьми. Вот без этих компонентов невозможно правильно определить. Дело в том, что мы не можем сказать, это нужно в 8 лет, или в 12 лет, или в какой-то другой точке, так скажем, возраста, возрастной точки. У каждого ребенка есть свой контекст, есть свое развитие. И поэтому ничем не заменишь вот этот настоящий сердечный мониторинг, который должен быть у родителей. То есть родители должны строить доверительные отношения, но эти отношения не должны быть отношения вседозволенности. Это доверие, в котором родители ведущие, а дети ведомые. Это доверие, в котором любовь и забота родителей о детях абсолютно очевидны.

0: незаметно для себя они пропускают то, что кто-то уже начал с ними говорить. Возможно, это в школе, возможно, друзья. Иногда это даже друзья в церкви. Вы ребенка своего, возможно, оберегаете от какой-то дурной компании, но вы позволяете ему общаться с мальчиком или девочкой из вашей церкви. А вот те родители не сумели огородить его от другой компании. И в результате получается так, что эти идеи перетекают в ум вашего ребенка раньше, чем вы об этом позаботились. То есть это должен быть активный, сознательный мониторинг, чтобы вы могли увидеть и определить, когда же нужно ребенку об этом сказать. Есть еще пару вещей, которые сверхважны. Об этом нужно говорить с точки зрения Божьей цели, во-первых. Во-вторых, об этом нужно говорить очень благородно. Ни в коем случае нельзя какими-то терминами, которые были бы уличные, которые были бы, может быть, пошлые даже. Нужно показать благородность и святость этого дела. Кроме того, нужно естественно об этом говорить. Это не так, что вы с ребенком ни о чем не говорите, а потом посадили и скажете ему: давай-ка я расскажу тебе о сексуальности. Скорее всего, у вас не получится. Нужно выстроить этот естественный контекст. Ну и самое последнее. Искренне и много молитесь об этом. Молитесь, чтобы Господь использовал вас как инструмент для формирования ваших детей, в том числе и в этом вопросе. Помоги Господь вам в этом.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если у вас есть желание узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете зайти на наш сайт или написать нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещений, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисхар более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказаться от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге 3 полицейских получили легкие травмы, 6 протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании LifeWave Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%, а среди христиан от 35 до 49 уже 85%. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 июня. Положитесь на Него. Мы услышали о вашей вере в Иисуса Христа, о способности целиком полагаться на Него, проявляя абсолютное доверие и уверенность в Его силе, мудрости и доброте, и о любви, которую вы проявили ко всем святым. Послание Колоссянам 1:4. Расширенный перевод Библии. Бог хочет, чтобы мы полностью полагались на Него, слушали Его голос и исполняли то, что Он говорит. В этом и состоит суть веры. Мне нравится определение веры, данное в сегодняшнем стихе, и тот факт, что мы должны во всем полагаться на Господа. Мы можем доверять Богу в том, что Он не позволит нам выйти за рамки своей воли. Меня это радует, потому что пытаться сделать это своими силами очень трудно. Я не знаю ни одного человека, который мог бы честно сказать, что знает точно, что ему следует делать каждый день. Мы можем делать все от нас зависящее, чтобы принимать правильные решения. Но откуда нам знать, действительно ли мы поступаем правильно? Мы не можем знать это со стопроцентной уверенностью. Нам нужно верить, что Бог поможет нам осуществлять Его волю, выпрямит искривленные пути, удержит нас на узкой тропе, ведущей к жизни, и не допустит, чтобы мы сошли с нее на широкую дорогу, ведущую к смерти. Смотрите Евангелие от Матфея 7:13. Мы должны молиться. Боже, пусть исполнится Твоя воля, а не моя. Я знаю частично, в чем состоит Божья воля для меня, но я не знаю всего. Поэтому я должна сохранять мир и спокойствие, полагаясь во всем на Бога, посвящая себя Ему и молясь о том, чтобы Его воля осуществлялась во мне и через меня. Иногда нам кажется, что только слабые и безвольные люди могут опираться на кого-то другого. Но я уверена, что нет ничего плохого в том, чтобы полагаться на Бога. Божье слово на сегодня. Положитесь на Бога во всем, что вы будете делать сегодня. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 3. Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой руке у нее богатство и слава. Пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные. Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать это. Не говори другу твоему: «Пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его, потому что мерзость пред Господом развратный, а с праведными у него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунниками он посмевается, то смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие. Глава 13. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял себе верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому и сказал: не все вы чисты». Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание, едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою». «Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это я. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симеон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь? Делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «Купи, что нам нужно к празднику», или «чтобы дал что-нибудь нищим». Он, приняв кусок, тотчас вышел. А была ночь. Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославится в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Симон Петр сказал ему: «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 18. После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Геф и зависящие от него города из руки филистимлян. Он поразил также моавитян, и сделались моавитяне рабами Давида, принося ему дань. И поразил Давид Адразара, царя Сувского, в Ямафе, когда тот шел утвердить власть свою при реке Ефрате. И взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 всадников и 20000 пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставив из них только 100. Сириане Дамасские пришли было на помощь к Адразару, царю Сувскому, но Давид поразил 22000 сириян, и поставил Давид охранное войско в Сирии Дамасской, и сделались сириане рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адразара, и принес их в Иерусалим. А из Тихавы и Куна, городов Адразаровых, взял Давид весьма много меди. Из нее Соломон сделал медное море, и столбы, и медные сосуды. И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Адразара, царя Сувского, и послал Иорама, сына своего, к царю Давиду приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Адразаром и поразил его. Ибо Фой был в войне с Адразаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медные. И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое он взял от всех народов, от идумеян, моавитян, аммонитян, филистимлян и от амаликитян. И Авеса, сын Саруи, поразил идумеян на долине Соляной 18000. и поставил в Идумее охранное войско, и сделались все идумеяне рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил суд и правду всему народу своему. И Аав, сын Саруи, был начальником войска. И Асафат, сын Ахилуда, деописателем. Садок, сын Ахитуба, и Авимелех, сын Авиафара, священниками. Суса, песцом. Ванея, сын Иодая, над Хелефеями и Филифеями. А сыновья Давидовы первыми при царе. Глава 19. После сего умер Наас, царь Аммонитский, и воцарился сын его вместо него. И сказал Давид: «Окажу я милость Анону, сыну Наасову, за благодеяние, которое отец его оказал мне». И послал Давид послов утешить его об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю Аммонитскую к Анону, чтобы

и они не 1000 талантов серебра, чтобы нанять себе колесниц и всадников из Сирии Месопотамской, и из Сирии Мааха, и из Сувы, и наняли себе 32 000 колесниц и царя Мааха с народом его, которые пришли и расположились станом пред Медевою. И аммонитяне собрались из городов своих и выступили на войну». Когда услышал об этом Давид, то послал Иава со всем войском храбрых. И выступили аммонитяне и выстроили сражение у ворот города, а цари, которые пришли, отдельно в поле. Иав, видя, что предстоит ему сражение спереди и сзади, избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сириян. А остальную часть народа поручил Авесе, брату своему, чтобы они выстроились против аммонитян. И сказал он: «Если сирияне будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе. Будь мужествен, и будем твердо стоять за народ наш и за города Бога нашего, и Господь пусть сделает что ему угодно». И вступил Иав и люди, которые были у него, в сражение с сириянами, и они побежали от него. Аммонитяне же, увидев, что сириане бегут, и сами побежали от Авесы, брата его, и ушли в город. И пришел Иав в Иерусалим. Сирияне, видя, что они поражены израильтянами, отправили послов и вывели сириян, которые были по ту сторону реки, и Савак, военачальник Адразаров, предводительствовал ими. Когда донесли об этом Давиду, он собрал всех израильтян, перешел Иордан и, придя к ним, выстроился против них, и вступил Давид в сражение с сириянами, и они сразились с ним. И сирияне побежали от израильтян, и истребил Давид у сириян 7000 колесниц и 40 000 пеших, и Савака, военачальника, умертвил. Когда увидели слуги Адразара, что они поражены израильтянами, заключили с Давидом мир и подчинились ему, и не хотели сирияне помогать более аммонитянам.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Что такое Евангелие? Представьте себе, вас призвали в армию. Что для вас будет Евангелием? Приказ об увольнении в запас, скажет знающий солдат. Его служба окончена, долг родине возвращен, начинается новая жизнь, его ждут дома. Покрытие долга по ипотеке, скажет человек, что несколько лет тому назад приобрел жилье в долг и рассчитался с кредиторами раньше срока. Он больше не должник, и квартира стала его собственностью. Защита диплома, заявит студент, отвечая на наш вопрос. Несколько лет, посвященных учебе, закончились, и он теперь может считаться человеком с высшим образованием. Выход на волю из мест не столь отдаленных – это истинное благовестие, скажет заключенный, а еще и по условно-досрочному, с погашением всех судимостей. Образно говоря, Евангелие – это новый договор между Богом и человеком, который исполнил то, что было сказано в Ветхом Завете, и начал новую эпоху отношений человечества с Богом. У Бога нет к нам претензий, у нас нет перед Ним задолженности, и мы можем совершенно свободно и достойно жить новой жизнью перед Творцом в мире с Ним, пользуясь всеми Его благословениями и обетованиями. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и снова с вами мы, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, мы живем в период вседозволенности и доступности информации, что влияет не только на взрослых людей, но и на детей также. Нам прислали вопрос такого содержания. Как относиться к тому, что маленькая дочь воображает себя невестой, или к тому, что к сыну в садике пристают девочки?
1: Здесь есть две стороны этого вопроса. Прежде всего, наверное, нужно научиться отличать обычную детскую забаву от какого-то более глубокого или серьезного увлечения этой темой или этой проблемой вообще. У детей есть особенность всегда стараться быть взрослыми. Дети играют во взрослых, дочки матери. Дети представляют себя в какой-то роли взрослого человека. Когда мы росли, мы представляли себя, так как мы в христианской семье росли, представляли себя проповедниками, музыкантами в церкви. Вот, и инсценировали это, естественно. Конечно, во время таких представлений была и идея там, проведения бракосочетания или что-то типа подобного. И это была игра, это была детская забава, которая не имеет каких-то больших или серьезных последствий. Но я согласен с тем, что в наш гиперсексуализированный век иногда это может быть слишком ранним увлечением девочек, да и мальчиков тоже. И поэтому здесь, скорее всего, нужно быть достаточно внимательным для родителей, чтобы они могли уловить и различить игру от серьезного какого-то увлечение или от болезненного увлечения подобной проблемой и подобной темой. Если посмотреть на Священное Писание, то Библия говорит о том, что задача родителей – помочь детям сформировать сбалансированный характер. Характер балансируется следующим. Во-первых, пониманием Бога и Его роли во Вселенной, то есть таким образом мы воспитываем страх Божий у детей – и понимание того, что у Бога есть определенные законы, то есть Бог создал Вселенную, у Него есть законы, и в соответствии с этими законами человек должен развиваться, то есть он будет гармонировать с Божьими законами, он будет успешен, будет нарушать их, он будет терпеть поражение. И вот когда мы воспитываем это в детях, одним из элементов этого является своевременность создания семьи. Своевременность, когда Бог определил тот период, то время, когда человек способен создать семью. Опять-таки, все это в контексте страха Божьего, понимания важности Его законов. Есть вторая важная сторона, которая связана с Божьей целью для воспитания. Это научить детей контролировать свои желания, понимая, что Бог великий, Его законы действенны, и согласование, наше согласие с Божьими законами – это благо для нас. И поэтому родители и учат детей, чтобы они не или контролировали желание удовлетворить каждое желание ради большего блага. Например, вы контролируете желание ребенка хватать всякие сладости. Ради чего вы это делаете? Вы понимаете, что если он поест много сладкого, он не захочет есть то, что более здоровое, то, что ему нужно для его организма, и это плохо повлияет на его общее состояние здоровья. Поэтому вы ограничиваете какие-то вещи ради того, чтобы воспитать в нем дисциплину. Ты можешь сладкое скушать вот столько и только в такое время. И таким образом воспитывается в нем характер. Вот точно так же и по отношению к более серьезным вещам, как отношение мальчиков и девочек. Нужно помочь ребенку увидеть, что есть Богом определенное время. Если у ребенка есть слишком большой какой-то интерес, вы видите, что он очень серьезный, здесь очень важно, первое, ни в коем случае не насмехаться над ребенком, никогда не унижайте его за это. По каким-то причинам, мы не знаем, с чем связано, возможно, чье-то влияние или же просто особенность личности, у него этот вопрос в большей степени, чем вы считаете нормальным, проявляется как-то. Вместо того, чтобы насмехаться, Используйте это для того, чтобы преподать ему или ей урок. Помогите им увидеть, что для того, чтобы вы когда-то были способны создать семью, для этого нужно подготовить себя к этому. Ну, во-первых, начните молиться о том, чтобы Господь послал вам правильную девушку, послал тебе правильную девушку или послал тебе правильного парня, который был бы хорошим мужем или была бы хорошей женой для тебя. Начни молиться о том, чтобы Господь тебя приготовил для того, чтобы быть мужем или женой. Это достаточно серьезное дело. Начните говорить им об этом, чтобы они начали молиться, чтобы они поняли, что это не просто так, сошлись и вместе живут. Конечно, это нужно делать в подходящей манере, в подходящем лексиконе или терминологии, который доступен для маленького разума, для того уровня развития, на котором находится тот или иной ребенок в данной точке его жизни. И, конечно же, если вы будете достаточно чуткими, заботливыми и любящими, вы, конечно же, вовремя сможете увидеть, когда нужно изменять терминологию, когда нужно больше говорить или меньше говорить, и Господь использует вас для того, чтобы сформировать вашего ребенка не только хорошим христианином, но и хорошим семьянином со временем. Благословение вам.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, если у вас есть желание узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете посетить наш сайт slovo.org или пишите нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Следует оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Об этом ко Дню защиты детей рассказал ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Надо оградить людей от рекламы оккультизма, а потом ограничить и саму эту деятельность. Недоумение вызывает сегодня промедление с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг. Он разработан, текст выверен и с экспертами, и с правым управлением Госдумы. И возникает вопрос, почему до сих пор он не внесен в Государственную Думу. Хотя мы знаем, что свою позицию по этому поводу высказали и святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и наш президент, сказал Лукьянов. Международное христианское движение «Baptize the World» – «Крести мир» сообщило, что в день Пятидесятницы по всему миру были крещены 17 910 человек. В акции приняли участие более 1600 церквей из 49 стран, а в США к ней присоединились представители всех 50 штатов. Организаторы отмечают, что это не окончательные цифры. Многие церкви продолжают присылать отчеты о состоявшихся крещениях, поэтому общее число участников еще может увеличиться. Центральное мероприятие прошло в Вашингтоне в театре World Stage при Музее Библии. Именно оттуда велась международная трансляция, которая объединила христианские общины из разных стран. Во время программы зрители могли наблюдать прямые включения с мест крещения, слушать свидетельства верующих, участвовать в молитве и поклонении. В индийском штате Чхатхисхар более 180 христианских семей из 32 деревень уже около 3 недель сталкиваются с бойкотом и ограничениями после того, как отказались от своей веры. По сообщениям правозащитников и представителей христианских организаций, людям перекрыли доступ к источникам воды, лишили возможность работать и зарабатывать на жизнь. Инцидент произошел в округе Канкер в районе Антагарх, где проживает большое количество представителей коренных племенных народов, известных как адиваси. Для многих жителей региона основными источниками дохода являются сельское хозяйство и сбор лесной продукции. По данным местных христианских лидеров, верующим запретили пользоваться общественными реками, прудами, водопроводными кранами и ручными насосами. Кроме того, некоторые семьи лишились возможности участвовать в государственных программах трудоустройства и заниматься сбором лесных ресурсов, которые являются важной частью их дохода. Серия акций протеста ультраортодоксальных иудеев, выступающих против призыва в армию учащихся ешив, религиозных училищ, прошла в ряде городов Израиля. Местами митинги переросли в беспорядки, полиция применила водометы и светошумовые гранаты для разгона толпы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции, одно из столкновений произошло на оживленном шоссе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Недалеко от аэропорта Бен-Гурион протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение транспорта. Стражи порядка объявили акцию незаконной и применили спецсредства. В итоге 3 полицейских получили легкие травмы, 6 протестующих задержаны за нарушение общественного порядка. Подобные митинги прошли также в других районах Израиля, включая Иерусалим. Новое исследование компании LifeWave Research показало, что идеи так называемого «Евангелия процветания» сегодня распространены среди американских христиан гораздо шире, чем многие считают. Согласно опросу, 76% христиан уверены, что Бог желает им материального благополучия и финансового успеха, сообщает Релевант. Особенно высок этот показатель среди молодых верующих. Среди прихожан в возрасте от 18 до 34 лет так считают 81%. А среди христиан от 35 до 49 уже 85. Кроме того, более половины опрошенных заявили, что церкви поощряют пожертвования, обещая, что Бог благословит человека в ответ на его щедрость. На протяжении десятилетий богословие процветания ассоциировалось в США с телевизионными проповедниками, которые обещали богатство и успех в обмен на пожертвования и достаточно сильную веру. Многие христиане критиковали такой подход, считая его искажением библейского учения. Таковыми были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Лучший и худший. Одного пустынника выбрали архиереем. Он долго отказывался, но братья настояли. Тогда он и подумал: «Я не знал, что я достоин, верно, есть у меня что-то хорошее». В это время явился ему ангел и говорит: «Рядовой монах, что ты возносишься? Там люди нагрешили, им нужно наказание. Вот оттого и выбрали, что хуже тебя не нашлось».

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Сын прибежал к матери и взволнованно сказал: «Мама, кто-то внутри меня говорит моим голосом». «Да? Ну-ка расскажи, что с тобой произошло?» «Я только замахнулся палкой на бездомную кошку, как вдруг кто-то моим голосом сказал: „Это нехорошо“. Мам, кто это?» «Это называется совестью, сынок. Я верю, что через нее Бог говорит к нам. Если ты будешь слушать голос Божий, Он будет направлять тебя к добру. А если нет, то Он перестанет к тебе обращаться, и тогда ты останешься без Божьего руководства». «Умение слушать» – так назвал свою проповедь Ярл Николаевич Пести.
2: Слово Божие постоянно призывает нас слушать. «Сын мой, словам моим внимай и к речам моим преклони ухо твое», — говорит Слово Божие. Это призыв Божий ко всем, без исключения. Способность слушать дана каждому человеку, поэтому Бог всем говорит: «Слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, чтобы вам было хорошо». Насколько слушание важно и необходимо, мы видим из Библии. Например, Христос часто говорил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Почему Слово Божие так сильно подчеркивает необходимость слушания? А потому что от нашей способности слушать зависит благословение Божие. Бог так устроил, что одно, что каждый человек способен делать, это слушать. И в этом скрывается все. К примеру, грешник не в состоянии верить, он не знает, как нужно каяться или отдать свое сердце Богу, или верить в Иисуса Христа. Все это без слушание невозможно. Почему? Чтобы все было приписано Богу. Бог является инициатором нашего спасения. Он должен сперва сказать слово. Он зарождает план твоего и моего благословения. А наша задача – слушать. Видите, слушание производит веру в нас. А вера – это действие нашего сердца, которое одно может угодить Богу. Слово Божие говорит: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Из этого ясно, что угодить Богу мы можем не иначе, как верой, а веру мы можем получить только слушанием. Как ясно, апостол Павел говорит: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Вот, дорогие друзья, почему так важно слушать. От этого умения зависит все – наше спасение и каждое благословение, которым хочет нас наделить Бог. «Все слова мои, – говорит Господь, – которые я буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими». Есть страшная опасность стать глухим голосу Божию. Мой дорогой друг, если ты обнаружил, что ты начинаешь с трудом слушать Слово Божие, то проверь самого себя, ибо ты на опасном пути. Пророку Исаии было поручено трудное задание. «Пойди, — говорит ему Господь, — и скажи этому народу слухом: слышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышит». И дальше сказано: «И не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Это были люди, которые годами слушали, но оно не принесло им пользы, потому что слово, слышанное, не растворено было верой слышавших. Слово пало в очерствевшие сердца.

вместо того они искали убить его. Но прошу обратить внимание на эти слова Христа. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое». Вы заметили? «Слушающий» на первом месте, а потом уже «и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную». Только слушающий способен веровать, а слушать способен каждый. Слушающему и верующему Христос говорит, что он перешел от смерти в жизнь. Что это значит? Господь сам поясняет их значение. Послушайте, что сказано в следующем стихе. То есть Христос продолжает и говорит: «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышавшие, оживут». Тут Христос говорит о смерти духовной. Хотя человек физически жив, но без Христа духовно он в полном омертвении. Вот как апостол Павел говорит тем, которые ожили к новой жизни во Христе: «И вас, которые были мертвы во грехах, оживил вместе с Ним, то есть со Христом, простив вам все грехи». Это значит, что каждый непрощенный грешник мертв, он без жизни Божьей. Но вот что интересно, что, будучи мертв, ему все же дана способность слушать. Но если, услышав голос Божий, он не уверует, то он обречен на вечную гибель. А если он придет к Богу с покаянием и верой в Иисуса Христа, то он воскреснет к новой жизни. Когда блудный сын пришел домой, помните Христову притчу, то как сказал отец о сыне своем: «Сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Да, и сегодня, если мертвые по грехам и преступлениям своим услышат призыв Христа и откликнутся, то они оживут. Они переходят от смерти в жизнь, и на суд не приходят. Им уже нет никакого осуждения. Какое чудное обетование дает нам Бог: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Это обетование относится ко всему роду человеческому. Мой дорогой, еще неверующий друг, ты один из тех привилегированных душ, до которых дошла благая весть. Сегодня ты ее услышал. Сегодня тебе остается только принять это слово верой, и ты спасен будешь, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Приди к Иисусу сегодня и прими Его как личного Спасителя. Он ждет тебя, не отклони Его призыва.

Наша программа подошла к концу. Мы благодарим всех, кто нас слушал. Будем рады, если вы напишете нам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания.

0: До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете
2: «Христианское радио».